0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Не обнимай.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайник

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Евросток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Реклама.
1: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое.

новое радио. И опять до рассвета. Radio.ru.

частям, да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: радио.
1: Юрадио.ру.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel.

0: Хотя бы там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
0: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно. Очень куб называется.
0: Вайны?
1: Вайны. Сейчас набирает популярность стремительно,
0: ага.
1: Да.
0: Я пока в перископе сижу.
1: А,
0: только.
1: Да, ты в перископе?
2: С 7 утра по будням.

0: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.

0: просто.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54 70 29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Автоплюс.
2: Jetour Silver, Магнитогорск.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Ну, вообще ни одной мысли в башке. Просто вакуум максимального размера. Сегодня проснулся и первым делом подумал, а когда пятница? Вообще для меня это, ну, на меня это не похоже. Не знаю, как так получилось. Очень нравится работать в такую классную погоду. Я, правда, знаю, где-то там в России она у нас большая, где-то там еще снег лежит, там что-то он выпадал. Здесь вот так это все незаметно и так хорошо. Ни ветра, ничего, ни тучки на небе. Желаю, чтобы и в вашем городе, где звучит новое радио, тоже рассеялись тучи. И в широком смысле тоже. Вот, 19 мая, вторник, все дела, по-моему, опять по лайту, без гостей. Как-то так, вот такая температура по больнице в среднем. Все, ничего нового, обычный день. Не бывает всегда какой-то прикол или веселье. Просто обычный день. Живем дальше. Все, вот какая-то песня прозвучит, дальше еще одна. Потом, возможно, Артем придет, и дальше будем въезжать. А пока все, все привычный кост-ла-кост, все. Просыпайтесь, просыпайтесь потихонечку. Надо работать. Зарабатывать огромную кучу бабла. Правда, ребята?

0: Мне кажется, я почти отчетливо слышал слово «засол».
1: Только так что. Я же говорю, она нам вкидывает иногда русские какие-то слова, 100%.
2: Типа все равно никто не поймет. Санек, вот так.
1: Легонцо и вот это.
2: Легонцо, засол.
1: Да.
2: Кстати, засол, Алтем сейчас только стоит. И засол. Увидел, что его любимая игрушка на полу лизит.
1: Ужас какой-то, кто-то бросил игрушку на пол, представляете? Я принес сюда плюшевую игрушку, а кто-то ее просто бросил на пол. Это что вообще такое творится?
2: Может, это какой-то напольный бросальщик?
1: Я не знаю, но это ужас, это отвратительно. Просто я такое так не оставлю. Сегодня чуть больше опоздал, чем обычно. Я просто слишком долго футболку надевал.
2: А чего ты так ломишься всегда в студию?
1: Почему? Вообще,
2: ну, типа, так бежишь быстро.
1: Я так быстро
2: очень
1: хожу
2: сильно.
1: Всегда.
2: А, ты так быстро ходишь.
1: Да.
2: Я там спокойненько картошечку иду разогревать. Уже в 7 утра поставил, уже иду несу. Слышу, там как будто поезд несется сзади.
0: Не закрывай дверь.
2: А я спокойненько прогуливаюсь там.
1: Сегодня плюс 32 градуса. 32 градуса обещают. И поэтому я сегодня пришел в футболке. Но футболка слишком большого размера. И поэтому я ее очень долго надевал. Вон, смотри, какая футболка.
2: Долго надевал футболку?
1: Вон, рукава, смотри, аж до часов.
2: Это прям сильный оверсайз, даже если ты жирный, например, или худой,
1: ты вот. И чтобы ты понимал, это размер М вроде бы, или L.
2: Ну, прикольно, ты как этот рэпер какой-то жесткий.
1: Она тут рукава на этой футболке, а не до часов. Реально, на этой футболке рукава до часов, вон вы можете посмотреть. Но да, такая вот такая футболочка.
2: Понятно.
1: Вот, еще вчера...
2: Все это не выкладывай, что-то.
1: Ну да, ладно.
2: Давайте передохнем. Сейчас какая-нибудь очередная очумительная история через некоторое время.
1: Вообще там классная история.
2: Да, сейчас знаю я эти истории.
1: Там вообще топ. Давайте тогда песню.
2: Вот еще в сериале про вот этого, значит...
1: Ну там примерно такая история есть, да.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну давай бомбим, что там произошло.
3: Они пока не готовы.
2: Почему? Как ты это понял, что они не готовы? Они никогда не готовы к тому, что происходит с тобой.
3: Еще 7-10. Какая там? Я там просто посмотрел вообще фильм. А я им сейчас 7-10.
2: А прикинь, вот так вот смотришь на часы, еще 7-10, а потом что-то туда-сюда, и уже 7-10.
3: Да.
2: Вот так вот и в жизни происходит.
3: Да,
2: вот ну ты, и вот. Вот ты мальчишка-рэпер, 32-летний, покупаешь игрушки, бац, а тебе 7-10 уже.
3: Я не думаю, что что-то изменится. Что-то вряд ли что-то щелкнет в голове.
2: Только Паркинсон добавится, а так ничего.
3: Вот. Я посмотрел фильм Mortal Kombat 2. У меня вчера все новостные паблики были. Mortal Kombat 2 вышел в бесплатных кинотеатрах уже с озвучкой.
2: Смотрите. Ты такой вот, я тоже посмотрел. Ты тоже посмотрел? Видос, который с какого-то кинотеатра там, нет? Или прям хороший?
3: Нет, нормальный в 4К.
2: Ну, мне
3: был.
2: Меньше повезло.
3: Ну и вот, я посмотрел. Ну, я вам скажу, здорово. Здорово. Мне, ну все, вся история. Да нет, мне понравилось, что... ну, новый вот этот Mortal Kombat, который вышел, по сути, плюс-минус тот же самый сюжет, что и в Mortal Kombat во всех, которые до этого снимали, и в 90-х, и когда только угодно. Тот же самый сюжет, по сути, те же самые и персонажи, но мне понравилось, что его сильно осовременили. То есть там постоянно какие-то отсылки на поп-культуру. Джонни Кейдж там говорит, вот он прям, он же такой актер из 90-х, вот как... этот, как Ван Дам. Uh-huh. И он сидит, говорит, да никому я не нужен, всем нужен этот, как его из «Миссии невыполнима» зовут? Том Круз.
2: Том Круз.
3: Том Круз, да, он говорит, я никому не нужен, всем нужен Том Круз, который убивает 80 человек одним карандашом. Потом он там прибегает к этому, там, к Рейдену, говорит, эй, Гэндальф, я отказываюсь участвовать. Ну, вот в таком духе, постоянные какие-то отсылки смешные. Потом... Кван Чи, они там называют, и он говорит, эй, Пеннивайз, верни глаз мне. Ну вот, постоянно какие-то крутые, смешные отсылки. И мне понравилось. Сюжет ничего не замысловатый, обычный сюжет для Mortal Kombat.
2: Люди хотят посмотреть тоже.
3: Да нет, нет, он просто это обычный, абсолютный сюжет для Mortal Kombat.
2: Я вот сейчас проверил, действительно, это, я так понял, отсылка, не знаю, это уже фэны потом приплели, но это отсылка как раз вот Жан-Клод Ван Дамму,
3: да.
2: И к боевикам 90-х, и вот там написано даже, что Джонни Кейдж, это типа Жан-Клод. Вот, типа. Вот. Я посмотрел, я вообще чемпион мира по Mortal Kombat, потому что я и все играл все детство, да. И смотрел 800 раз фильмы, все досконально. И, конечно, меня не впечатляют уже графика современная уже, я просто не знаю, я ворчун старый.
3: Ну, там
2: я...
3: размазывало нормально,
2: ну,
3: бошку.
2: Ну, прикольно, да, прикольно. Ну, как бы, молодцы, супер, класс. Но шутки там действительно есть.
3: Прикольные.
2: Очень хорошие шутки, и посмотреть стоит этот
3: и
2: фильм.
3: И мне очень понравилось, как они Кану сделали. Кану там вообще прям офигенный. То есть он же изначально просто как бы типа злой, там, головорез и так далее. Но... здесь они ему очень круто сделали. Вот там... и Барака еще. Короче, там все крутые. Мне все понравилось.
2: Барака, да, тем более, как бы... Барака, такое имя у персонажа, знакомое многим нашим людям.
3: Да.
2: А там, кстати говоря, создатель Mortal Kombat в одном из эпизодов, прямо в самом начале, в бармена играет.
3: А, да?
2: Да, Эд Бун его, по-моему, зовут.
3: Прикольно.
2: Вот, он там типа, что ты, Джонни, там расстраиваешься? А это как, тот, кто кричал,
3: Hero Hero.
2: Реально? Который, это
3: да,
2: он?
3: Да, да,
2: это он.
3: О-го.
2: И как раз Нуб Сайбот, это Эд Бун, типа, Нуб. Сайбот, это Джон... Короче, они создали эту франшизу, Эд Бун и Джон Тобайес его зовут. И вот Нуб Сайбот, это типа... Бун назад и Сайбот Тобиас.
3: Прикольно.
2: Да.
3: Там Нуб Сайбот, кстати, там тоже есть. Единственное, что мне вчера пришлось гуглить, там был какой-то персонаж, он на стороне добра сражался какой-то, типа в доспехах каких-то непробиваемых. Я не знал, кто это, потому что его не было ни в одной игре.
2: Оказалось, что это Сергей Дроботенко.
3: Да.
2: Нет, смотрите,
3: его как-то там звали, как-то двойное какое-то имя, я не знал, кто это. И после прочтения даже не понял, честно говоря, все равно. В игре его не было.
2: А давайте, раз пошла такая тема, послушаем эту песню, а?
3: Пишет, хорошо, что Артем не заспойлерил смешные шутки. Ой, знаете,
2: нет, там эти шутки в самом начале, справедливости ради, да. Прям типа первые 5 минут. Вы забудете и посмеетесь еще раз. Но самое главное... 28-го, я уж не знаю, выходит ли в прокате фильм про Майкла Джексона. Ой, ребята, очень сильно тоже жду. Надеюсь, и вы.
4: Fuck.
3: Могли бы уж чуть-чуть дотянуть и 1 июня выпустить фильм о Майкле Джексоне.
2: Хорошая шутка.

0: Ну ладно, ладно.
1: Так, но стоит сказать все-таки, что я вот из тех людей, которым Street Fighter нравилось больше, чем Mortal Kombat. Ну потому что Street Fighter как будто... Ну, там, во-первых, все персонажи, они по странам были распиханы, а в Mortal Kombat, так или иначе, большинство персонажей лора основных — это азиаты какие-то. Ну, в смысле, там, представители китайской культуры, еще какой-то. И боевые искусства, как правило, там тоже связаны с этим. А в Street Fighter там, во-первых, в Street Fighter русский был, Зангиев. В Mortal Kombat был русский? Нет. Во-вторых...
2: Да, могли бы, кстати, Джонни Кейдж, Соня Блейд, Лю Канг и Виктор Сергеевич Петров, ну, допустим.
1: Ну, что касается главных персонажей Mortal Kombat, там сильно все углублено как будто в одну какую-то. Ну, во-первых, Джакс и Соня Блейд — это просто типа спецназовцы американские. Потом Кун Лао, Лю Кенг, Рейден — это вообще они три родственника, и они один бог громов, остальные два брата.
2: Этот его кум там.
1: Да, два брата, и они оба там занимаются какими-то китайскими... А в этом...
2: Кум, крестный и деверь.
1: А в Street Fighter там, во-первых... И индуистский этот йог, потом там и сумоист был, и русский, и тоже спецназовец американский, и потом там был еще и французский такой матадор, тайский боксер, то есть там все, вот Street Fighter — это UFC детство просто, когда взяли всех, и все они месились. Так что вот, все.
2: Все?
1: А пишет, я за Tekken. А тебе что нравилось больше?
2: Может быть,
1: King of Fighters?
2: Ты не представляешь эффект от выхода фильма Mortal Kombat и что было с мальчишками в 95-м году.
1: Да?
2: Это был... Ну, все, естественно, все разобрали сразу персонажей. Я Саб-Зир, я Лю Канг. Там все это репетировали на переменах. Это был просто...
1: Нет, ты Милена.
2: Ты Милена.
1: Ты Милена.
2: Ну, ладно. Дорогие друзья, я Милена. Всего доброго.
3: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Реклама.
4: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Ну вот тут написали, потому что Street Fighter — яркая игра, детям такое нравится, конечно, Райту нравится. А я человек простой, ребенок простой, точнее. Мне мобиль в кроватку вешают, он что-то крутится, я лежу, кайфую, полтора часа просто залипаю в эти самолетики. Поэтому...
2: Сосу соску?
1: Да, молочко пью из бутылочки, поэтому мне нормально, круто. Мне весело.
2: И впереди что... целая жизнь.
1: Конечно.
2: Да, лежишь, размазываешь по стене.
1: Да, и сопли свои, и не только.
2: Да,
1: поэтому,
2: да и сейчас иногда.
1: Так я и сейчас этим... Кто мешает сейчас этим заниматься? Я говорю, мобиль такое залипало, вы просто вот так вешаешь себе над кроватью, и оно... И вот там вот эти вот лошадки вот так. Ты думаешь, вот это жизнь, конечно. Вот это жизнь. Кстати говоря, по поводу вот это жизнь. Сегодня вторник, да, завтра у меня стрим, а в пятницу у нас здесь стрим будет. Ты готов?
2: Я всегда готов.
1: Будем готовить шаурму. Шаурму будем готовить. Почему было принято решение делать домашнюю шаурму, так называемую? Все мы прекрасно понимаем, что домашняя шаурма – это барахло, это вообще шляпа какая-то, на которую не стоит тратить время, лучше выйди и купи себе. Потому что нужно мясо на вертеле, а вы вот сковородки – это даже не бедро, а просто грудку пожарите и думаете, ну вот, все, мясо у меня для шаурмы. Но дело в том, что у нас есть так называемый вертел, электрошашлычница, которую мы планируем использовать как вертел для приготовления мяса для шаурмы. Так что завтра будем делать чисто питерскую шаву.
2: В пятницу.
1: Да, ой, в пятницу. Чисто питерскую шаву, вот с этим чесночный соус обязательно, кефирный будет, на кефирной основе, жиденький. Так что будет круто.
2: Скажи, пожалуйста, а вот картофель фри и вообще картошка является обязательным ингредиентом в шаве?
1: Да нет, конечно.
2: Мне кажется, это какая-то инородная вся штука.
1: Не, я всегда добавляю, если есть. Но мы не будем это в пятницу делать точно, потому что еще и картошку
2: мне
1: мы
2: кажется,
1: не потянем.
2: Мне кажется, как и картошка лишняя все равно. Почему? В шаре, в этом идеальном рецепте. Какое-то это ощущение вот этого крахмала какого-то. Да? Вот, да, все-таки классика есть классика.
1: Я люблю. А я вообще, я картошку люблю и в бургеры добавлять. Вот мы с тобой как-то обсуждали, как бургеры есть. Вначале картошку и потом бургер, или вначале бургер, потом картошку. Да и бургер открываю, туда прям картошку напихиваю.
2: Да, давайте картошку в картошку добавлять. Вообще, да. Везде картошку.
1: Ну, в этом есть небольшая проблема. Если ты начнешь с картошки, ты, ну, чуть-чуть голод-то утолишь, и ты к бургеру уже разогретый подойдешь. То есть не будет такого вау-эффекта, когда ты прям голодный, залетаешь сразу в бургер тебе. Там, конечно, сильно приятно.
2: И какие ингредиенты подлежат покупке? Давай, что там, капуста?
1: Разберемся. Ну, нет.
2: Без капусты?
1: Ну, я думаю, что без капусты мы обойдемся.
2: Ну, тогда мясо?
1: Ну, мясо, да, бедро. Я его, наверное, даже замариную дома. Потом, ну, лаваш, огурцы, помидоры.
2: Помидоры свежие, да.
1: Кефир, майонез. Нет, наверное, со сметаной. Я не знаю, надо еще подумать, посидеть, поразмышлять дома, посмотреть разные рецепты, и на которые глаз упадет. Конечно, там чеснок какой-то, ну, все такое, короче. Вот, так что, я думаю... Может, и капусту. Надо подумать будет. Надо будет посидеть, конечно, сегодня-завтра над этим поработать. Вот. Но мясо надо замариновать.
2: А вот в этой
1: будет
2: штуке, в которой они на финальной стадии кладут этот свиток, как она называется?
1: Вот у нас ее нет, к сожалению. Вот,
2: как достичь в домашних условиях вот этой хрустящей корочки?
1: На сковородке пожарим. Этой штуки, конечно, у нас нет, поэтому выйдем, наверное, да там на кухню дожарим на сковородке.
2: Ну вот, видите, план на пятницу. Да? Такой приблизительный.

0: Это Евровидение же там было на минувшем уикенде.
1: Не
0: там
1: знаю.
0: Девушка из Болгарии впервые победила. Я думаю, может быть, надо послушать эту песню. Все-таки
1: давай.
0: Там кто-то выбрал ее крутой.
1: Кстати говоря, вот... Ну ладно, давай после песни.
0: Ну да, послушаем, она такая коротенькая.

0: Держим руку на пульсе. Да. Все это закончилось на выходные. Послушали песню во вторник. Ну, нормально. Для ознакомления, так сказать. Может, она и станет хитом каким-нибудь, будет звучать из всех утюгов.
1: Может быть.
0: Но вряд ли она перегнет успех.
1: Дима Билана. Да, или, никогда.
0: Да, или песню «Баобаб».
1: Нет, никогда.
0: После паузы детская минутка.
2: Ага. Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-540-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Новое радио. Ну вот речь зашла про Шаву в пятницу, ее изготовление в прямом эфире. Я думаю, что надо отойти от трендов и вспомнить классику, песню про овощи, вот, которые являются ингредиентами Шавы, шаурмы, шавермы, неважно.
7: Надо кушать много овощей.
6: Да, конечно. Плюс есть проблемы с прыщами, там акне. Вот как исправить, вы узнаете прямо сейчас.

овощей, не ест овощей. Натравил на нас с тобой он противных клещей, пауков и гусеницы и всяких хрущей, тараканов и блох и разных вшей.

0: что в детстве овощи были. О, сейчас тоже что это, да. Это раньше-то прям...
1: Написали Right Round, ты же из Питера, какая еще шаурма, шаверма, во-первых. Ну, я говорю шава, но длинная все равно, конечно, я замосквился за это время, и уже все равно шаурма, шаурма как-то в голове. Тем не менее, я все равно шава говорю. Написали еще, как это без капусты-то. Вот вам и сложно понять, как это без капусты, а нормальная питерская шава это без капусты. Ну, вот морковку по-корейски можно. А так из овощей лук, помидоры, огурцы. Свежие. Не соленые. И все. И да, будем делать питерскую прям шаву. Я посмотрел, сейчас много рецептов. Ни в один не входит капуста, конечно же. И соус... тоже плюс-минус одна основа. В некоторые даже ряженку добавляют, я вам так скажу. Но мы все-таки на кефире будем делать. Кефирно-сметанно-майонезный чесночный соус. Блин, вообще поскорее бы круто. Вообще питерскую шаву будем делать. Ничего нет вкуснее питерской шавы, реально. Вот такую, когда ты прям в подвальчик в какой-то зашел, и еще заворачивают в бумажку в такую белую. Вот какое-то неприглядное место. Вот там вот прям норм.

0: попробовал шаурму году в 96-м или в 97-м, угу. когда Артем еще был маленький и писался в штаны. С тех пор...
1: Ничего не изменилось.
0: Да, мало что изменилось. Да. Это было в Москве, на ВДНХ, как сейчас помню. И мама...
1: В Липецке ты не ел?
0: В Липецке не было еще, не было такого засилия шаурмы. У нас не было этих киосков. В Москву приходилось ехать ради шаурмы. И ты знаешь, что за 30 лет не изменилось ничего. Реально, это такой же идеальный продукт, безупречный. Вообще ее трудно, конечно, испортить. Нет-нет, иду. Там тоже шава рядом. Нет-нет, да возьмешь.
1: Раньше, конечно, пытались дискредитировать шаурму, говоря, что ее делают там из котов, собак или еще чего-то. Ну, вы сами вот своей головой подумайте, сколько нужно котов, чтобы приготовить вообще, прокормить людей. Там эта байда огромная, блин, 50-килограммовая уходит за день. Кот, блин, весит, я не знаю, ну, килограмм или два. И то, там, кости. И сколько нужно котов? Это ты устанешь ловить их. Так что нет, конечно, из каких котов. Может быть, конечно, были какие-то прецеденты, когда там...
0: Из каких котов? Вот собак.
1: В старые, да, какие-то времена. Может, что-то как, когда-то и такое происходило, когда это не контролировалось. Сейчас там вообще... Кстати говоря, еще я обратил внимание на то, что в московскую шаурму вот этот кетчуп льют. Там кетчуп или томатный соус. В питерской шаурме я тоже не припомню, честно говоря, никакого кетчупа.
2: Шаверми.
1: Опять я сказал случайно. Это случайно
0: произошло. Ну, это Москва ведь так влияет.
1: Ну, нет, как будто бы просто стараются до веса докинуть, там, налить мне кетчупа половину лаваша этого, капусты какой-то, которая откуда вообще там взялась. И как-то чувствую себя обманутым.
0: А вот открытая шава вот эта, которая...
1: В Пите,
0: да, как...
1: Нормально, но ее тоже все-таки, конечно, штука. Надо ложкой есть или вилкой, так ее не поешь.
0: Ну, это когда домой заказываешь, да?
1: Да. Еще я помню прекрасно в детстве, это верх кулинарного искусства и вообще еда для богатых, так называемая шаверма на тарелке. Это в разобранном виде, тебе давали просто мясо, огромную порцию овощей. Рядом клали лаваш, ну, точнее, питу. Все это жестко поливали соусом вот этим чесночным. И ты ел. Это просто вилочка из тарелки. Она дороже всегда стоила. Ну, кстати говоря, мне недавно напомнило эту историю, что вот в этих бистро в нулевых... Там же помимо шавы еще и хот-доги продавались. А хот-дог из себя представлял абсолютно то же самое, что и шаверма, только там сосиска была. Пицца вот эта была из бистро. Тоже, которую жестко поливали этим чесночным соусом. Потом, ну, куры-гриль тоже попропадали, тоже они все там продавались. Гамбургеры, чизбургеры тоже в этих местах продавались.
0: А интересно, почему схлынул вот этот движ кур-гриль? Да,
1: да, непонятно.
0: Раньше бывало, возьмешь ее в поезд, в плацкарт, там, угу. до Анапы и жрешь ее два дня.
1: Что-то пропало. Ну вот очень хочется мне вот эту, все вот школьная пицца, мне хочется вот эту пиццу из бистро нулевых. Питерских бистро, которую, ну, вы поняли, если вы поняли. Да уж, конечно.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

Ухо жестко. Посмотрел тут в специальном календарике, оказалось, что 19 мая 1972 года, это неважно, родилась Наталья Орейро. Сейчас, конечно, девчонки кайфанут, те, которые любили «Дикий ангел», да и пацаны тоже, которые все были там в то время поголовно влюблены в Наталью Орейро, поэтому послушаем ее песню. С днем рождения, Наташа! Как говорится, благополучие, чтобы все было, и ничего за это не было, здоровье. Да, самое главное, здоровье.

0: Ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтра на базе на радио. Суперхиты, супернынки на базе. Ну что, послушали Наталью Орейро, а теперь можно поделать Орейро у нас в шоу.
1: Потому что приколы всякие будут,
0: вообще. Я вот сейчас, пока песни играла, задумался, вот насколько, по сути, блин, я же люблю философствовать на разные темы. Вот какие-то дяденьки в 90-е, в нулевые, ну, дяденьки там, высокие всякие там, боссы, решили, что будем показывать «Дикий ангел» по телеку. И он сразу стал нашим культурным кодом. А они же могли выбрать другой сериал, и он был бы нашим культурным кодом, просто который был бы подешевле или поудобнее его, легче доставать из-за границы. Ну, то есть, вот мы сейчас такие, вот ностальгия, ностальгия, а у нас это ностальгия просто потому, что дяденьки так решили в 90-е. Дяденьки решили, что мы смотрим «Дикий ангел».
2: Ну, это же тоже неспроста выбрали. Они посмотрели, что популярно где-то, не в России, очень сильно популярно, и попробовали на нас. Почему-то вот, видимо...
0: залетело. Ну, а там же популярен не один сериал был из сотен, но они выбрали именно этот. Могли выбрать какой-то другой, и у нас бы сейчас ностальгия была не по «Дикому ангелу», а по какому-то другому сериалу. Понимаешь вообще?
2: Да нет, понимаю, ты прав. Раньше просто еще не было такого разнообразия.
0: Да, да, да. Поэтому и наш культурный код, как вот мы сейчас говорим, складывался из того, что нам просто всунули.
2: Навязывали по телевизору.
0: По телевизору, да. И в том числе и в музыкальном плане, как я уже говорил. Потому что раньше популярным становилось не то, что было действительно качественным продуктом, а то, что сказали.
2: То, что крутилось по радио и показывали по телеку.
0: А то, что сказали. Сказали тебе вот это популярно. И ты такой, ну, популярно, ладно.
2: Ну, реально, сейчас
0: Линда Ворона слушаем.
2: 680 сериалов в месяц выходит, а типа на все 90-е их было там 20.
0: Вот, в том-то и дело, да.
2: Классное было время.
0: Вообще, и поэтому интересная штука, ностальгия, да, ностальгия по тем вещам, которые нам... Ну, мы, может, и не хотели даже смотреть их, но нам вот сказали смотреть. И мы смотрели. Нам сказали слушать, и мы слушаем. Это сейчас. У тебя выбор. Поэтому я думаю, что лет через 20 у всех ностальгия будет сильно разбросанным чувством. Да-да. Знаешь, одни будут ностальгировать по одной вещи, и это абсолютно не будет сходиться с тем, почему ностальгирует твой же сосед. А тут как-то это объединяющая история. Ностальгия по тем временам.
2: Ну,
0: философ,
2: да.
0: Философия. Вот такая вот философия с утра. Грузанул вас, но задумайтесь.
2: Не, ну тоже лет через 20 будем ностальгировать. Там гроза не грозила, я уходила, а там что-то Годзилла.
0: Вот
2: ну,
0: были песни. Ну, представляешь, а кто-то будет сидеть ностальгировать по группе «Казенный унитаз», а кто-то по какой-то другой группе.
2: Я подписан на них в соцсетях.
0: Реально? Подписался даже?
2: Не выдержал. Большое удовольствие испытываю. У нас выходит новая песня! «Какашина пипишка».
0: «Какашка». Я иногда балуюсь, я на умной колонке говорю, включи группу «Казенный унитаз». И она подсовывает абсолютно рандомные песни, и они так ругаются, так же, как когда Баттерс, когда ругался, когда они написали самую мерзкую книгу в мире, Стэн, Кайл и так далее, и там прям реально жесть полная происходила. Потом я не помню, то ли что, по какой-то причине надо было Баттерсу это продолжить. Самую мерзкую книгу в мире, которую люди начинали читать и сразу блевали. И они сказали, Баттерс, продолжи ты. И он написал книгу «Какашка, которая хотела писать».
2: Вот у ребят примерно такие названия для треков.
0: Да-да-да-да.
2: Например, «Съела».
0: Да, они там как Баттерс ругаются.
2: Ребят, если хотите просто поднять себе настроение, вот вбейте трек-лист группы «Казенный унитаз».
0: Но там же...
2: И просто, я не могу это, к сожалению, в эфире озвучивать. Ну, просто смешно. Вот просто смешно. Там вот из 100 песен, 3 примерно с литературными названиями, типа «Матрас»,
0: да, там, причем я
2: «Атлант».
0: Бы, причем я бы на них не надеялся. Там, как правило, что-то внутри все равно происходит невероятное. Мне какая-то песня включилась на колонке на умной, они там просто рыгали половину песни.
2: Ну, тут тоже вот как бы с виду, да, маскируется. Песня называется «Свадебная».
0: Да.
2: Но я чувствую, что да, там какая-то история произошла.
0: Да, там сильная история, стопудово. Кирилл подписался даже.
2: Я сейчас смотрю опять. Мы это как-то озвучили в эфире.
0: Да.
2: Ну, каждый раз смешно. Ну, что это за название? Лапшу заварил кипяченой мочой. Ну, это что такое?
0: Ужас.
2: Ну, и сразу задумываешься, а почему такой рецептик был выбран? Там, да, может быть, есть в этом какой-то прикол?
0: Да.
2: Не повторяйте дома.
0: Ой.
2: Уж поставить, а?
0: Да не.
2: И больше никогда не быть онлайн?
0: Не.
2: Ну ладно.
0: Там за один трек ты не поймешь весь цимис вообще происходящего.
2: Надо погрузиться в эту пучину.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Кирилл, ты знаешь, какой сегодня праздник? Праздник, который должен быть тебе близок.
2: День красавчик.
1: Ну смотри, тут три праздника, которые могут быть тебе близки.
3: Ой, сейчас будет день пиваса.
1: Нет, во-первых, день рождения пионерской организации. День пионерии в СССР.
3: Я хочу сделать заявление, я не настолько старый, я не был пионером и не застал. Я вырос в России.
1: Тут написано, что вообще раньше это был праздник всей детворы в СССР. К нему готовились прям
3: тщательно. Да, кстати говоря, Надежда Константиновна Крупская это притащила. Насколько я знаю, отгадай откуда. Естественно, оттуда. И да, это бойскауты. У них, кстати, тоже, по-моему, бойскауты.
1: Ну, да.
3: Помните эти, как платочки? Mm-hmm. Шейн, по-моему, зеленые они какие-то.
1: Почему они печенье не продавали?
3: Ну, а у нас нельзя продавать было в Советском
1: Подожди,
3: Союзе.
1: Подожди, смотри, там бойскауты, они ходят, продают печенье, так. Ходят в походы, там поют, когда в поход идет отряд, когда в поход идет отряд. Вот это вот, потом там медаль, какие-то значки. А у нас у просто нас... дети собирались и кричали, Ленин крутой.
3: Подожди, они тоже собирали. Они собирали макулатуру, они переводили бабушек через дорогу.
1: Ага.
3: И они, у них были значки, пионерский значок,
1: да?
3: Конечно.
1: Все было?
3: Да, примерно, да, скопировано плюс-минус похоже.
1: Потом такое, еще два праздника, которые для тебя близки.
3: Давай.
1: Всемирный день динозавров.
3: Да, пионером я не был, но я динозавр, да.
1: Да, и Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.
3: Ну, господи.
1: Ну, вообще...
3: Ну, аппендицит вырезали, было дело.
1: Подожди, а вот это вот день конной авиации, это как вообще?
3: Ну, на Пегасах.
1: На Пегасах, да, только.
3: Это раньше, да, было, да, такое. Сейчас уже не летают.
1: Геркулес отмечает. День гороха. Стоял на горохе когда-нибудь?
3: Нет.
1: Не стоял?
3: Просто меня наказывали максимум пару раз, я в углу стоял, не больше.
1: День русской печи сегодня. Вот, это мой праздник.
3: Ну, я спал на печи, да, конечно.
1: Да, кстати, спали, я думаю, на палатях называли это. День ландыша, день рождения кубика Рубика, и вот сегодня день фармацевтического работника. И я думаю, мы как-то к этому подвяжем сегодняшнюю тему дня, пока только надо раскрутить, в какую сторону. Хочется обсудить.
3: Смешные случаи в аптеке?
1: Ну, какие-то вот это, когда приходят какие-нибудь вообще...
3: Прикольные лекарства. Советуй в комментариях.
1: Да нет, я не знаю. Ну, я, короче, я не придумал пока. Вот день конной авиации или...
3: Что это за день?
1: Ну, давай посмотрим.
3: Конная авиация.
1: Сейчас посмотрим. День конной авиации. Мне тоже интересно стало. День конной авиации. Смотрите. Ну да, 19 мая. Праздник конной авиации. А, это какой-то типа... Подожди. Я предполагаю, что это какой-то сатирический праздник.
3: Торжество... Это фигура речи такая.
1: Да.
3: Используется в значениях типа полный абсурд,
1: дебилизм. Да.
3: Ну
1: как раз про Пегаса вот мы правильно подумали. К этому тоже отсылка есть. Вот, так что да. Торжество с юмористическим подтекстом. По одной версии посвящается Пегасу, по другой праздник приурочен к дате публикации отрывка из классического произведения детской литературы «Конёк-горбунок». Впервые сказка.
3: Во-во-во. И типа другие аналогичные праздники. Бронекопытные войска и космическая пехота. И воздушная кавалерия.
1: Ну вот.
3: Понятно.
1: Кстати, по поводу чего-то древнего. Я тут вообще...
3: Посмотрел на меня и вспомнил.
1: Да я что-то... В какой-то момент я понял, что я в какие-то дебри совсем сознание зашел, и я начал смотреть, знаешь, видосы, которые, ну, обычные люди вряд ли смотрят. Я вот, допустим, смотрел 40 минут видео «Все столярные соединения». И там... Значит, ну, это у Дани Крастера просто было. И он рассказывал, как там дерево соединять. Вот на какие соединения разные есть. Такие интересные там были. Потом я такой, ну, посмотрим видео 50 минут, кто такой был Понтий Пилат. И все, и ты 50 минут просто смотришь про историю Понтия Пилата, который вообще половина людей считает, что он вымышленный персонаж. На самом деле его не было. Нет, он был, это префект Иудеи был, римский префект, которого поставили. И все знают... почему он прославился.
3: Префект Римского административного округа.
1: Ну, типа, так, как бы можно это так сказать. Ну, Рим просто назначил туда, чтобы он там стоял. И получается так, что я просто 50 минут смотрел биографию Понтия Пилата, который прославился. Ну, понятное дело, каким делом он, чем он стал знаменитый, благодаря чему, но зачем мне нужна была вся его подноготная?
3: Ну, это залипательная, да, штука. Там что-нибудь, какой-нибудь видос на раз посмотришь.
1: Да.
3: Я вчера 30 минут смотрел все незаметные фишки Red Dead Redemption 2.
1: Вот ох, там вообще 3, миллиард.
3: 30 минут вот так. И так интересно, главное дело, что этот главный герой поднимается по ступенькам не как в играх, там просто условно как-то, а он наступает на каждую ступеньку ровно ногой. Думаешь, блин, я не замечал.
1: Да.
3: Да, что там. А вот смотрите, как поют птицы в зависимости от территории, где вы находитесь. Я вот лежу, взрослый мужик, 40 лет, думаю, блин, ну действительно.
1: Она там супер вот проработана.
3: Вот это круто, конечно.
1: Блин, я хочу стереть себе память и поиграть еще раз в Red Dead Redemption.
3: Есть такое, вообще. Есть такое. Ну а ничего, ребятки, ждем GTA 6. Все нормально, чуть-чуть осталось. А там что-то, там она дохрена будет весить, там что-то невероятное количество.
1: Ну,
3: она вообще PlayStation ее потянет там.
1: Да, ну, конечно.
3: Не надо покупать PlayStation Pro какой-нибудь там дополнительный 6.
1: Да нет, я думаю, что она и на четвертом запустится.
3: Ну, дай бог, чтобы. Дай бог, чтобы.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
4: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
4: Fresh Talk.
0: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
10: Jetour Silver, Магнитогорск.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Не придумал я пока тему, не завел, но я вспомнил историю, которая произошла вчера. Что-то я снимал какой-то рилсик и смотрю на свои кроссовки, и что-то они мне прям напоминают. И человек пишет, это что за бультерьера у Райтрауна на ногах? И я такой, реально рожа, как у бультерьера, точнее, у кроссовки. Сделай потише, пожалуйста. Кроссовки, как рожа у бультерьера. Вот смотри, я тебе покажу сейчас. Они как рожа у бультерьера, вот как будто собачья рожа бультерьерская вон.
2: Ой,
1: да! И правда похоже.
2: Похоже.
3: Как... У тебя получается собачья обувь.
1: Собачья, да. И собачий паспорт, и собачье сердце, и собачий нюх, и собачий...
2: Этот.
1: Нет.
2: Да.
1: Нет.
2: Да!
1: Нет, там... Там... Ну, только если это, как барбос. Как
2: помад, то ли что.
1: Ну, это когда вот увидел, видел видео я, когда собака лежит, у нее пистолет, и он говорит, ну, какая у тебя волына, барбос.
2: Да.
1: Но пистолет.
2: Ну, я понял. Вот этот пистолет?
1: Нет.
2: А, настоящий?
1: Волына.
2: Я понял. Да все.
1: Ну, конечно.
2: Все.
1: Да.
2: Думаю, далеко зайдем.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Искал что-то интересненькое, чтобы вам рассказать там на всяких новостных порталах. Ничего нет. Вот, ну, одна какая-то чухня, честно говоря. И вот новость, почему среди людей больше правшей, а не левшей. Статья на страницу, на целую, и просто там какая-то вода налита, ага. вода, в конце написано. Да, просто в ходе эволюции так вышло. И все. И просто пока музон звучал. В ходе эволюции. Ну, ясно, спасибо большое, огромное вам вообще большое. Прибольшое. Ну, а тем временем мы выходим на представление темы.
2: Да если бы.
1: Нет?
2: Ничего.
1: Ну, ладно. Ну, тогда ты заставляешь нас послушать рекламу.
2: Да нет, я стараюсь, тут правда, классно, но нет, что-то не классно, идет.
1: Ничего страшного. Просто такой день. Ну, это день такой. Может быть, из-за жары, может, из-за
2: чего-то. Ну, ладно, я полил, прочитай.
1: Сейчас что-то будет. Короче, сегодня ничего не придумывается из темы прикольного, поэтому вот вам рецепт квашеной капусты.
2: Да нет, можешь не читать.
1: Ну, рецепт квашеной капусты. Давайте, пишите свои комментарии по поводу рецепта квашеной капусты.
2: Все.
1: Вот, все, боты сразу уже тут готовы все написать.
2: Да, боты там, квашеная капуста, я люблю квашеную капусту.
1: Отличный рецепт, да, я тоже так готовлю.
2: И там открываешь
1: фотографию. Еще больше рецептов у меня на канале.
2: Да-да-да.
1: Заходи, пупсик. Ну ладно, ничего страшного, ребят.
2: Да сейчас придумаю что-нибудь.

0: лучшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях.

0: Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Приходил этот парень недавно же у нас, да, недели две назад.
1: Был.
0: Такой он что-то скромный, веселый, потом, ну-ка, спой. Целый мир тебе подарю.
1: Да.
0: Ну, нифига себе, где там такой объем таится. Так, еще.
1: Тема.
0: Концерт Мари Гу. Важно, концерт Мари Гу у нее 22 мая в ВК-стадиум, это в Москве.
1: Ого.
0: В Москве. А мы всем сердцем за Мари Гу, значит, мы ее поддерживаем. Угу. И будем разыгрывать билеты на концерт, я понимаю, в Москве.
1: В Москве.
0: В Москве.
1: Все вот для нас, для москвичей.
0: Для москвичей. Это Москва, Лапуль.
1: Да.
0: Понимать надо. 22 мая в пятницу, а с сегодняшнего дня начинается жесткий розыгрыш билетов. Там после утреннего шоу прям начнется Рубилово, насколько я знаю. Так что концерт Маши — это всегда топ. Если получится выиграть, будет здорово.
1: Конечно.
0: А если не получится, можно и купить там всего-то, господи, косарей 15-20.
1: Ну, да.
0: Ничего, жалко, что... Да нет, шучу.
1: А Москва — это такой город, который тебя переживал и выплюнул, если
0: конечно.
1: Ты не подсуетился
0: такая
1: вовремя.
0: Такая мясорубка.
1: Поэтому...
0: Здесь только конечно. Самые сильные выживают.
1: Конкуренция здесь бешеная, поэтому
0: мой,
1: эти истории, как из Воронежа приехал, по Москву не потянуло, а обратно в Воронеж, это мы знаем прекрасно.
0: Да, чемодан, вокзал, россошь, как известно. Все, тут надо как бы, ну, тут только сильный духом
1: это как,
0: держится.
1: Это как на батле Гуфа и Птахи была у Гуфа строчка прикольная, он говорит про Птаху, говорит, и не зря ты купил себе квартиру с видом на площадь из трех вокзалов, чтобы типа посмотреть и помнить всегда, как ты в Москву приехал.
0: Да. Тут игры вызывают сильнейшие, потому что иногда приходится ждать в Москве доставку по 15-20 минут.
1: Вот это отвратительно.
0: Вы такое выдерживаете? Вы можете
1: я
0: такое выдержать? А мы привыкли, ну, как бы, к сложностям.
1: Так, и, а, да,
0: да,
1: коллега,
0: тема, легендарная
1: пожалуйста.
0: Тема от Артема.
1: Да. Зачитайте, пожалуйста.
0: Большим удовольствием. Сейчас.
1: Она
0: сейчас,
1: сразу сейчас. Же после рецепта капусты.
0: А, конечно, конечно.
1: Да.
0: Там даже 13 комментариев под рецептом капусты.
1: Ну да, так, там, конечно, там в ЦА попали.
0: А вот у меня бабушка делала. Вот так, вот, смотрите. Ладно, это все шутки. Давайте обсудим вот что. Сегодня, во-первых, Всемирный день динозавров. Поэтому пишите, какой ваш любимый динозавр. Может, трицератопс, может, брахиозавр, может, Кирилл Калинин. Во-вторых...
1: Надо читать, как есть, Кирилл.
0: Ну, тут, а тут неразборчиво написано.
1: Там все разборчиво.
0: Ну, что-то непонятно, ты напиши нормально.
1: Там все сильно разборчиво.
0: Ну, Артем!
1: Ладно, я эту строчку за тебя зачитаю. Во-вторых, «Зенит» — чемпион.
0: В-третьих, сегодня день фармацевтического работника. Поэтому пишите, какие таблетки у вас всегда есть. Вот с собой прямо. От чего они? Может, у вас живот болит постоянно, колики какие-нибудь. Может, у вас башка болит часто, вы таскаете там таблетки от головы. Может, успокоительные, потому что вокруг одни козлины, все бесят постоянно. Или, может, у вас мазь от боли в коленке. Короче, обсуждаем сегодня ваши таблы и ваши болезни.
1: Да.
0: Так написано, ребят.
1: Ага.
0: И не делайте вид, что у вас ничего не болит, все мы знаем, сами такие же. Пысы, комментарии и истории из эфира не стоит расценивать как панацею, поэтому, если что-то болит, дуйте к доктору, а не в аптеку. Да.
1: Это я подстелил соломинку нам просто.
0: Ну, правильно, правильно. Мы-то шутим, понятно, но все это очень серьезно, поэтому чуть что заболело, давайте мы к врачу сначала
1: тема,
0: сходим.
1: Тема, кстати говоря, жизненная. У тебя было когда-нибудь такое, что ты вот таблы с собой таскаешь? Какие? Ну, у тебя есть с собой таблетки?
0: Нет,
1: какие-то?
0: У меня нет.
1: Или такого. У тебя в пуховике только конфетки?
0: У меня конфеты, таблеток нет у меня.
1: Я просто, когда у меня были, вот, допустим, какие-то... В тысячу раз рассказываю, но тем не менее, просто в тему пришлось. Панические атаки у меня были с собой успокоительные, сильные. Очень, которые такие прям, как скорая помощь. И я без них не выходил никуда. Мало того, я тебе скажу, если я выходил и понимал, что я забыл...
0: И без начинались панические атаки из-за этого, да?
1: Я понимал, что я забыл их, и я возвращался домой, даже если куда-то опаздывал. Бывали случаи, когда ты просто забывал и забывал про то, что ты забыл, и ты знаешь, где-то на мероприятии там или где-то понял, что дома у тебя. И вот в этот момент все, паника начиналась, потому что ну как ты у тебя? Хотя ты прекрасный все это время до них, без них существовал. Ну короче... Ваши вот эти вот походные аптечки карманные, которые у вас там в сумке накидано, таблеток этих.
0: Да, кто
1: с
0: у вас
1: волосами?
0: В семье отвечает за сбор аптечки в Турцию, когда вы едете отдыхать там, или там в Геленджик? Кто вот эти вот закрепительные, слабительные все собирает? Может, муж, может, вы, может, ребенок, может, вы без этого обходитесь? Ну, реально все сводится к тому, что рассказывайте, какие у вас таблы в кармане.
1: Ну нет, ну а что, у всех же разные болезни, у всех миллион болезней.
0: Да, давайте хвастаться болезнями.
1: Может, у человека там какой-то кардиостимулятор, и он не выходит без аккумулятора из дома. То есть это обширная тема. Может, у тебя, допустим, тебе надо под гипсом там чесать, и ты не выходишь без палочки для чесания из дома. Короче, все вот, что у тебя касается болезни, и оно у тебя всегда с собой. Может, у тебя там инсулиновые какие-то шприцы или что-то. Ну вот, все вот это сюда сегодня рассказывай. Без вот, каких таблеток вообще ни шагу из дома.
0: Вот как Серёня написал, например, от поноса всегда с собой. Ну, примерно такие сообщения мы и ожидаем. Давайте.
1: Ну, знаешь, потому что...
0: Не, ну,
1: что
0: бережёного человека, Бог бережет.
1: А что у человека голова болит, ты никогда не разглядишь со стороны. А то, что у него понос, можно будет угадать.
2: Свежий взгляд на музыку. Новое радио.

0: последнюю поездку в Турцию, пишет Маргарита. Взяла таблеток больше, чем косметики. Ну, а возраст, Маргарит, ну тоже правильно, бережено, как мы уже обсудили. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Ну, естественно, ну, да. Тут от смекты до лапирамида.
1: Ну, кстати говоря,
0: лапирамида Лахиопса.
1: Так. Все с собой таблетки берут в какие-то поездки в другие страны.
0: А там все на английском, на турецком, не поймешь.
1: Да, непонятно, поэтому. Да, ну, просто ты же едешь куда-то, типа, в Турцию, где город, там есть аптеки.
0: Да не, ну оно рядом лежит, свое, знакомое уже, понятно, да. А то идти там, эй, друг, какая там, что болит, а вот это все зачем? Нам? Там уже не добежишь, когда уже настало.
1: Ну да,
0: момент,
1: наверное.
0: Момент X, так называемый. Мы наверное. Же, когда особенно в All Inclusive едем, мы же всего и побольше, две тарелки с горочкой накладываем в этом в рестике себе, а там мало ли что может быть.
1: А ты часто себе скорую вызывал?
0: Себе ни разу.
1: Вообще ни разу?
0: Я не помню, нет.
1: Что прям себе?
0: Всегда кто-то мне, наверное, вызывал.
1: Ну, а тебе нет, вызывали
0: сам,
1: часто?
0: Не часто. Ну, было, наверное, дело такое. Да? Ну, сам точно нет. Ты сам себе вызывал скорую?
1: Да много раз.
0: Да.
1: Ну, просто, типа, я же как-то изначально все как-то это... Один-один, а кто мне скорую вызовет? И, ну, что у тебя там, почечные колики, как ты
0: ну, нет,
1: звонишь?
0: Правильно.
1: Но, как вот, тоже такое дело. Вот есть бабушки, которые просто так себе постоянно скорую вызывают, чтобы поболтать. А... Ты вызываешь там, ну, я не конкретно про тебя, а вообще, я про себя,
0: условный
1: допустим.
0: Ты.
1: Условный ты раз там в два года себе скорую вызываешь, а себя неудобно почему-то чувствуешь в этот момент. Тянешь до самого последнего, чтобы ее не вызывать. Типа, да ладно, что это они сейчас дают?
0: Мне кажется, наоборот, у нас большинство бабушек и дедушек, которые как раз-таки выросли вот в какой-то такой атмосфере, что стыдно вызывать. Они все время такие, да нормально, сейчас отлежусь. А там, какой отлежусь, там, надо вызывать. Стеснительно.
1: Ну, а есть, бабушки. Видишь, бабушки, которые наоборот вызывают просто, чтобы поболтать и чтобы горячую колом поставили.
0: Ну да.
1: Чтобы... Ну и короче, тут вообще, тут огромное, вот видишь, попали в боль человеческую. У всех что-то болит, у всех есть какие-то таблетки. Вот у кого пластырь пишет, особенно сейчас в начале лета в новой обуви. Ой, пластырь всегда вообще как будто бы надо с собой носить. Реально, особенно когда касается, вот ты надел кроссовки какие-нибудь с маленькими носками или вообще без носков. Все, ты обречен просто. И самое интересное, что пластырь реально выручает. Ты приклеил его на эту мозоль и просто идешь себе спокойно дальше.
0: Ну, пластырь обычно мы как-то по ходу покупаем где-то в аптеке.
1: Или так, да, или где-то зашел, купил. От аллергии всегда с собой пишут, но в особенный момент отпуска они были забыты, пришлось срочно искать аптеку и на теле показывать, что надо. А в другой раз в аптеке кололи, пока скорая ехала. Ну, кстати говоря, тоже бывали случаи, когда я, знаешь, в момент, когда сильно плохо было, а ты на улице, я думаю, так, ну кто вызовет сейчас? На людей рассчитывать не придется, поэтому забегу в аптеку, там точно мне вызовут. И эта мысль тебя, знаешь, как-то чуть-чуть.
0: А вот Макс сообщает,
1: становится.
0: Что без вазелина не выходит на улицу. Макс, расскажите поподробнее, в каком районе вы живете? Что там у вас?
1: Чтобы мы туда не приезжали.
0: Что там у вас происходит?
2: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрай, на базе, на радио, суперхиты и суперновинки на базе. Короче, было принято мной решение, я вот рассказывал, и Кирилл вчера рассказывал, помнишь, я даже еще на дне рождения у Санька, еще в субботу, уже сидел, мониторил маркетплейс свой, приехало мне или не приехало то, что мне нужно было, то, что должно было приехать в субботу. В субботу оно не приехало, в воскресенье оно не приехало, вчера оно не приехало, все написано «будет позже, будет позже, будет позже». И я понял, что оно просто где-то потерялось, значит, в пути, и было принято решение заказать просто новое. А это они там сами уже пусть разбираются с этим, это мне уже не волнует.
1: Ну, эту историю знали все присутствующие на дне рождения Санька, потому что, ну, Артем, он всегда такой громогласный, всегда рассказывает о своих проблемах.
0: Поэтому я все, открытый человек.
1: Все,
0: да.
1: все, кто пришел поздравить человека с днем рождения, знали, что Артему надо там что-то забрать, там уже, ну, как бы уважительные причины, чтобы свои.
0: А я, знаете, я как открытая книга, меня рано или поздно это сгубит. Да,
1: хочется
0: меня
1: закрыть.
0: Да, меня это и губило уже много раз, потому что, ну, каждая собака знает обо мне просто всю подноготную, все буквально лишь, потому что я сам это рассказываю, реально. Мне кажется, я скоро по радио просто еще и номер квартиры скажу, в котором я живу, потому что мне нечего скрывать от
1: кому
0: вас.
1: Кому надо, это, знаешь, и номер квартиры говорить?
0: Вот именно, в том-то и дело.
1: Да, сейчас выясняли, я занимаюсь административными вопросами в нашем тандеме, Артем творческими и административными. Я Артему буду покупать билеты на мероприятие
0: в
1: Липецк. Да.
0: Спасибо, что избавил меня от покупки билетов в Липецк.
1: Я там все подводные камни знаю, какие поезда лучше, какие
0: нет. Я бы вот этим трясущимся пальцем бы не смог нажать на эту кнопку «Купить билеты в Липецк».
1: Я говорю, Артем, правильно понимаю, смысл поездки, типа, вектор выбора билетов поменьше быть в Липецке?
0: Он говорит, да. Он говорит, ну тогда обратно придется поспать, типа, в поезде.
1: Ну туда мы поедем, ну, скорее всего, сидячим, хорошим, да, красивым большим поездом, а обратно придется просто, ну, с обычным.
0: На ночном. Вот с этими, которыми, вот, храпящими, с которыми ты ездишь обычно.
1: Да, да, да. Ты все прохаваешь снизу.
0: Мы такие за эфиром. Ты знаешь, это все равно лучше.
1: Ты, козлина, говорит, все равно лучше, говорит, спать в поезде из Липецка, чем
0: провести ночную
1: ночь. Упы.
0: Нет, я без хейта абсолютно. Липецк шикарный город.
1: Да, никогда там не был, но шикарный.
0: Но я уверен, хороший, конечно, по Волжье в любом случае. По Волжье же это.
1: По Волжье. Да, Забайкальский край. Да, у нас там такие, у нас там Ключевская сопка, Волган, знаешь, какой?
0: А какая в Липецке река? Липа?
1: Воронеж.
0: А, Воронеж?
1: Да, да, да.
0: А в Воронеже река Липецк, соответственно.
1: Ну, к сожалению, нет.
0: Тут, кстати, правильно, вот мы сегодня шаурму, ты сказал, что ты в Москве попробовал ее первый раз, потому что в Липецке не было, и кто-то правильно подметил, что вот это трудно, конечно, было выживать в Липецке. В Макдоналдс-то ездил, в Воронеж, шаурму поесть ездил, в Москву.
1: Да, мы с ребятами с вечера планировали, кто на тачке поедет, у кого там появлялись первые машины, и что мы завтра поедем все вместе в пятером в Макдоналдс. И еще кто не смог влезть в тачку, мы им привозили.
0: Я когда помню в детстве, детство я в Пермь к бабушке ездил, там тоже была такая приколюха, все ездили в Казань в аквапарк. Вот это вот было
1: знаменитый,
0: тоже.
1: Да, их.
0: Тоже все постоянно. В Казани в аквапарк, все ездили в Казани туда. А из Питера все, кто ездили в Финляндию, закупаться продуктами всякими там. И, кстати говоря, это довольно распространенная история была, потому что приходил на какой-нибудь рынок, там, на Удельную или куда-то, где там продавали какие-то продукты питания в том числе, и обязательно какие-нибудь Нескафе вот эти финские стояли, знаешь, какие-то еще там чипсики какие-нибудь.
1: А как там процесс прохождения таможни был?
0: Понятия какой-то не имею, я ни разу не был.
1: Ну, видимо, какой-то облегченный.
0: Наверное, там просто, ну, предполагаю, сейчас, конечно, не так, но там, наверное, что-то можно было там, какие-то до определенного количества продуктов можно было, наверное, забрать. Так, так, ладно, давайте, наверное, поставим какую-нибудь. Мне кажется, нас на вокзале встречать будут в Липецке уже после того, что мы.
1: Наверное, какие гостеприимные люди.
0: Не, а ты знаешь, насколько хорошо, что люди какой-то, ну, юмор такой добрый начали понимать, потому что представь себе, там, 20 лет назад такое, там, ведущий бы так пошутил по радио, все, дорога закрыта.
1: Да какой там, я вам никогда не забуду вот эту фотографию Маркони с Уикендом, когда он рассказывал, приходил, что он сфоткался и познакомился с Уикендом, и мы выложили фотошопную фотку в телегу, и вы половина написали, что это же видно, что фотошоп. Ребята, вы меня разочаровали.
0: Ну, они имели в виду, видно, что в Маркони при фотошопе.
1: Ну, ладно, думаешь,
0: наверное,
1: так?
0: Ну, я надеюсь на это. Верь в лучшее.
1: Я надеюсь.
0: Даже не надо называть имя этого человека.

какой-то момент просто с ужасом осознал для себя, что существуют люди, которые не считают, что Kanye West лучший вообще рэпер и лучший музыкант. Для меня это, конечно, какой-то нонсенс. Как можно как-то вообще усомниться в этом, когда слушаешь Kanye West'а? Но вот есть такие люди, которые слушают Kanye West'а и ничего не испытывают при этом. Странно вообще.

0: моя вера в лучшее в людей сейчас сразу же разбилась о первую же шутку. Сразу же просто вот так вот, как волны, а волнорез вот так вот, вух, и по всем сторонам. Сейчас ты что-то за водичкой отходил, я вышел в эфир, говорю... Для меня новостью стало, что есть люди, которым не нравится Kanye West, что есть, оказывается, люди, которые слушают и Kanye West и ничего не испытывают, и считают, не считают, что Kanye West вообще лучший рэпер и лучший музыкант. Ну, максимальная ирония просто, граничащая с каким-то вообще потолком. Человек пишет: «Right Round, не всем нравится Kanye West, у всех вкусы разные». И на это еще даже лайки поставили. Большие пальцы вверх.
1: Ну, может, ты как-то сказал, что все поверили. Ну, как-то так.
0: Не, ну, суть-то мета-иронии в этом как раз и есть, то, что ты говоришь что-то, как будто бы ты действительно
1: так считаешь.
0: Ну,
1: короче, смысл, ребят, такой, вы тупые, вот так вот. Правильно, Артем, я понял твой посыл?
0: Я такого не говорил.
1: Нет, ты конкретно сказал, все тупые, кроме тебя.
0: Нет.
1: Но?
0: Я такого не говорил. Тем не
1: менее, по-моему, он прям так и сказал.
0: Тем не менее, когда я говорю, что Kanye West лучше, это мета-ирония, граничащая с реальностью уже. То есть я действительно так считаю, но при этом, когда я это проговариваю, это все равно звучит в ироничном. То есть это такая мета-пост-ирония. То есть ты правда так считаешь, но говоришь это с иронией, чтобы, типа, посмотреть на реакцию людей. И люди это не выкупают, и как бы получается то, что получается. Они на полном серьезе мне начинают зачем-то рассказывать, что они всем Kanye West нравятся, есть вообще-то разные вкусы у людей. Вот нам нравится Сектор Газа.
1: Киш.
0: Или Киш,
1: ну вот, да. Владислав написал, согласен, Kanye West это новый Киш.
0: Новый Киш, да. Так что нет, я вообще, что я вообще лезу там со своими Кендриками, со своими какими-то научными исследованиями. Там человек скидывает, вот мои таблетки, которые я с собой вожу, и фоткает приборную панель машины, которая просто в хлам грязнющая. Настолько, что там даже, я не знаю, даже, ну я бы... Даже как стакан с кофе туда поставишь, он сразу же весь вот да. так вот покроется.
1: Хватит нам совать своего Кендрика все время, я тебе так скажу. Довольно.
0: Да
1: мы сыты по горло твоим Кендриком.
0: Моим Кендриком. А я вашей Танишей. Так, давайте пробежимся по новостям, по бырому. Новости есть интересные. Во-первых, есть хорошая новость для Кирилла.
1: Ага. Что, все пиво бесплатное?
0: Да нет. Хорошая новость для Кирилла. Тогда, значит, мы рассказывали как-то давно новость, что молодежь можно считаться от 30, до 35 лет, и Кирилл в эту категорию не попадает. Но в итоге факт в том, что...
1: да, сейчас ради меня расширяют.
0: Июль, август, да сентябрь,
1: блин,
0: октябрь.
1: Нафиг ты считаешь дни до моего дня рождения?
0: 5 месяцев ты еще считаешься молодежью. Россиян до 39 лет теперь можно считать молодежью, заявили в Минздраве. Главный внештатный гериатр заявил, что границы возраста сдвинулись из-за общей продолжительности жизни.
1: Кто гериатр?
0: Гериатр — это тот, кто занимается пожилыми.
1: А откуда-то работает на радио гериатр.
0: Гериатр.
1: Калинин. Так, да. И что?
0: Короче, современный человек медленнее стареет, дольше сохраняет активность и хороший внешний вид. Так что до 39...
1: Ну, это я, ребят, смотрите.
0: Да, до 39 лет теперь считается молодежь.
2: Смотрите на этого мальчишку.
0: Вообще прекрасный
2: ну,
0: внешний
2: же,
0: вид.
2: Ну, смотрите. Оп, ребят, пойдемте играть в бадминтон.
0: Да.
2: Пионербол, а?
0: Ага. Пионербол.
2: Ну, да.
0: Да.
2: Опять спалился.
0: Вы выше ручки от земли или как там
1: выше
0: это?
1: Выше ножки.
0: Море волнуется раз.
1: Выше ножки от земли.
0: Да. Такая новость. Пальмы вырастут в Москве вместо берез, заявляют климатологи. По оценкам экспертов, из-за глобального потепления климат столицы меняется в сторону южного сценария с жарой, мягкими зимами и другой сезонностью. Ну, тут, правда, 32 градуса уже, какого еще май. Но вот последняя строчка меня в этой новости взбудоражила. Через 5 лет климат Москвы может напоминать Воронеж и даже Сочи. Воронеж как здесь затесал? Воронеж — это город-курорт, там типа жарище.
1: Я не знаю почему, но он южный.
0: Южный считается?
1: Нет, конечно, не южный, он южнее Москвы, поэтому, не знаю, там теплее чуть-чуть может быть.
0: Такая новость. В Германии новая звезда. В стране прошла гонка 24 часа Нюрбургринга. И с настоящим
1: Бургер
0: открытием...
1: Кинга.
0: Я тоже сразу об этом подумал. И настоящим открытием стал, знаешь, какой автомобиль? Какой? Рено Логан. На фоне суперкаров он выглядел медленным и смешным, но оказался невероятно живучим. Отлично входил в повороты, пока Mercedes, Porsche, BMW вылетали. И реально показывают какие-то гонки, ну, типа, видео с гонки, там, Бэхи, все вот эти Mercedes, McLaren какие-то гоночные. Они вот так их заносят, они все с трассы вылетают, и Логан просто медленно. Но это буквально басня про черепаху, которая всех обгоняет. Момент, когда Mercedes G3 Макса Ферстаппена минуту не мог обогнать Логан. Уже Ферстаппен, он там какой-то титулованнейший гонщик Формулы-1, один из крутейших сейчас. G3 в итоге вообще не доехал, лидируя большую часть гонки. А Логан финишировал, пережив штрафы, поломки и удар. Не победил все-таки, но стал народным,
1: конечно,
0: любимцем.
1: Потому что Логан можно починить, даже не останавливаясь просто,
0: конечно,
1: пока он едет.
0: И тут реально вот это вот видео, там этот Ферстаппен сзади пытается этот Логан обогнуть вот так вот. А Логан едет медленно. Это, знаете, вот ты едешь на работу, спешишь, когда, и перед тобой вот этот дед на Логане.
1: Конечно.
0: А ты сзади пытаешься.
1: Потому что у Логана движок миллионник.
0: Да?
1: Коробка неубиваемая, запчасти дешевые. Все ремонтируется.
0: Так это странно, реально. Я сразу вспоминаю вот эту вот утреннюю свою дорогу по вот этой однополоске. Где ты в 7.01 уже, и этот за рулем Макс Ферстаппен, ты, он пытается обогнать, а там едет этот на Логане, дедуля. Новость еще хочешь?
1: Нет.
0: А тогда Татьяна Куртукова, Алешенька.
1: Ну или новость.
0: Нифига ты. Я хочу послушать Татьяну Куртукову, Алешенька. У тебя есть шанс еще забрать свои слова назад.
1: Какие слова? Кстати, про Алешеньку после паузы поговорим с вами по телефону.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Но вот в чате, пожалуйста, у нас сравнили Канье Веста с Чайковским. Довольно неплохое сравнение. Да, можно не слушать Канье, но то, что он великий, это же очевидно. Но как с Чайковским? Я его не слушаю, но я же признаю, что это великий композитор.
1: Чай Канье Вест.
0: Да. Так что, пожалуйста, вот такое вот сравнение тоже залетает.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46-46-49.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: на новом радио.
1: Я тут, честно говоря, мне рубрика поднадоела уже с переделыванием песен, но не хочется, люди как-то, они же заякорились к этой рубрике уже, они привыкли уже, что она есть всегда. Плюс, вот я вчера рилс выложил, там нормально реагируют, как мы лоу пели, там вообще... Все смеются нормально. Плюс, видите, это реальное творчество. Вот в этом перенаселении ИИ, вот этого, которое сейчас происходит в музыкальной сфере, особенно живое переделывание песен, оно имеет двойную ценность. Все, йоу.
2: Угу.
1: Такое.
2: Не, ну правильно, по делу, конечно.
1: И я подумал, можно это переделать. Короче, мы обычно ставим минус и поем. Но я вот вспомнил историю, как пели поверх песни «Fama Like You», и тоже людям запомнилось. Короче, если петь под плюс, лучше сохраняется мотив. И я решил оставить плюс песни Puff Daddy и Keisha Cole «Last Night», и я обратил внимание, что «Трофим», я знаю точно, растает лед, под нее прямо идеально ложится. Че, попробуем?
2: Да.
1: Погнали. Я оставил плюс, это не минус, тут со словами. Мы будем петь поверх просто.

0: перевод.
1: Растает лед. Да, она как перевод будет звучать. Давайте просто представим, что это перевод. Я не тусовался с Джастином Бибером. Меня оболгали. У меня нет острова, как у Джеффри Эпштейна.

0: Это еще что такое?
1: Это что это?
0: Нет, такое ощущение, знаете, что мы в комнате с братом что-то закрылись, а спать надо уже. И сейчас бабушка зайдет и скажет: так,

0: Следующее.
1: Ну это уж вообще край. Ты чё? Край мбрери.
2: Это знаешь, это когда типа артист вживую решил петь на сцене, не под плюс. Но он же тоже живой человек.
1: Так, нет, эти артисты идеальны.
2: Они ты идеальны, чё, они у них
1: нельзя,
2: они
1: не чихают. Все безупречно, чтобы было, а то кто-то что-то скажет там.
2: Ну, кстати, реально, а вот ты поешь под плюс, а тебе чихнуть захотелось, пылинка в нос залетела.
1: Вот интересно, как они себя ведут.
2: Вот в том-то и дело.
1: Я думаю, что
2: они вот так, ну,
1: такие, как Филипп Киркоров, именитые опытные артисты, они, наверное, просто отвернутся к балету, ага, и там струганут, повернуться обратно.
2: А как ты думаешь, Филипп
1: Киркоров? Я за тебя!
2: Нет, вот а вот, мне кажется, все-таки Кирилл Киркоров.
1: Кирикоров.
2: Филипп Киркоров, я думаю, что он не вот так чихает, как... Он вот так...
1: Ты че, такой величины артист?
2: Думаешь,
1: он... Да он и чихает так же, конечно.
2: Я думаю, он...
1: Я чихаю, я уверен, вот такой вот. Ну, конечно.
2: Так, звоните 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня тему. Ваша походная аптечка. От чего таблетки у вас всегда с собой? Из дома вы не выходите. Но перед, пока вы дозваниваетесь, я вот расскажу новость интересную, потому что я просто обновлю страницу, и эта новость потеряется. Я ее вот увидел в соцсети в одной. Канал ESPN. Ну, ESPN — это прям конгломерат там, который специализируется в том числе на каналах спортивных. Сделал рейтинг самых сложных видов спорта. Интересная тема, я поэтому решил рассказать. Я боюсь потерять эту новость,
1: давай,
2: а то обновлю.
1: Литербол?
2: Нет, на 10-м месте футбол.
1: О.
2: Только 10-е место.
1: Угу.
2: Кое-как в десятку попал. На 9-м месте бейсбол. Потому что там как футбол, но надо еще, блин, попадать. На 8-м месте спортивная гимнастика. На 7-м месте теннис. На 6-м месте ММА. На 5-м месте борьба. На 4-м месте баскетбол. Тройка лидеров, угадай, на 3-м месте.
1: По сложности?
2: Да, самые сложные виды спорта, учитывая, что футбол всего лишь на 10-м. На 3-м месте.
1: Не
2: что
1: знаю,
2: сложнее, чем футбол?
1: Водное поло.
2: American football.
1: Угу.
2: На 3-м месте, американский всего лишь на 10-м. На 3-м месте.
1: Не
2: что
1: знаю,
2: сложнее, чем футбол?
1: Водное поло.
2: American football.
1: Угу.
2: На 3-м месте, американский футбол. На 2-м месте.

0: Ну да, это сложно, согласен. Ты... Выдержать это. Ну, конечно, американский футбол на третьем месте, естественно.
1: Но...
0: Ну, конечно.
1: Не, но стоит сказать все-таки, я думаю, что американский футбол с точки зрения физических нагрузок все-таки посложнее, чем обычный футбол. Я думаю, что так. Потому что там мало того, что ты должен бегать, ты еще должен бортоваться как-то жестко там. То есть ты должен быть таким качманом. То есть, ну, еще тебе надо кидать, пинать. Я думаю, что все-таки, что касается физического, посложнее будет.
0: Ну ладно, объективно. Справедливо.
1: Но вот баскетбол, я не знаю, о чем они. Ну там надо как-то... Плюс в баскетболе надо же еще как-то не просто играть, а еще и выпендриваться, чтобы тогда...
0: А если бы Кендрик играл, он бы выкендривался. Ну да, да, там надо как-то это самое, там сверху вот это забивать, но, там но, потом но. Говорить, так поворачиваться к зрителям и там типа да, вот так вот.
1: Так что футбол самое простое, а получают они больше всех. Так-так. Жестко идем в футбик все. Как оказалось, это вообще легкотня. Так, 8495-232-1632. Я всех сагитировал звонить, а телефон не включили мы. Ну, ладно,
0: а
1: я.
0: А кто, знаешь, захочет, он и так позвонит.
1: Да, на выключенный телефон, конечно. Без проблем. Так, я уже включил, я нажимаю уже принять, просто я не успеваю, потому что вот так вот летят звонки. Тема сегодня важная, животрепещущая, ваша походная аптечка. Таблетки от чего всегда в кармане, в сумке, вот эта вот волосатая, она там валяется, одна, у которой срок годности уже вышел давно. Алло.
2: Алло.
0: Земляне.
1: Сальфа Центавра человек позвонил. Алло.
2: Добрый.
1: Ну, брат, надо
0: Давай, это самое, просто трубку к уху, без громких связей. Какие-то фиксики вот так вот, нужны. Нормально все, чтобы звучало. Давай.
2: Да, я без громкой связи.
0: Ну, класс.
2: Привет, Артем, привет, Кирилл.
0: Здорово, как тебя зовут и откуда ты?
2: Сергей из Питера.
0: Сергей из Питера. Сережка, ну что, лапирамид с собой всегда в кармашке?
2: Да, конечно.
0: Красава.
1: Не, реально, он угадал или что? Какие у тебя с собой всегда есть вот средства помощи себе?
0: Спасибо.
2: Тиверный уголь или от головы?
1: Уголь с собой всегда.
0: Ну, правильно, вдруг?
2: Тиверный.
1: А, типа, если вдруг, захочется бухнуть, ну, на этот вдруг, случай.
0: Не, ну, ты такой тоже не можешь предполагать, как все выйдет. Ты идешь по улице, я говорю, третьим будешь, все, а у тебя уже уголь есть.
1: А причем это шутки шутками, но раньше же реально соглашались.
0: Ну так. Вот, да. Еще вот эти люди, которые перед вечеринкой выпьют энтеросгель, потом 2 литра вискаря в себя, наутро умирают, говорят, блин, энтеросгель, походу, просроченный балл.
1: Да.
0: Может, потому что не надо пить.
2: Я, наконец-то, до вас дозвонился, то до вас не дозвонился.
1: Брат, ну... Да. Ну, спасибо тебе, что позвонил, реально, спасибо. Кстати говоря, вот многие по поводу этой янтарной кислоты трясутся тоже вокруг нее, как будто это тоже таблетка от всех болезней и похмелий. Ну, во-первых, янтарная кислота, она вообще противопоказания имеет, если у тебя повышенное давление, а когда у тебя похмелье, у тебя повышенное давление, то янтарная кислота вообще тебе не разрешена. Во-вторых, она жесточайше кислотная, то есть она разъедает там желудок. По сути, если у тебя какие-то гастриты, язвы, янтарную кислоту опять же нельзя. А просто в последнее время реально все с этой янтарной кислотой бегают, трясутся вокруг нее. Хотя это вообще, она... Там даже доказанной базы нету, что она помогает при вот этом абстинентном
0: синдроме. Это какая ирония, у меня есть одна знакомая. Она эти баночки из-под янтарной кислоты приспособила, чтобы наливать туда, так сказать, напитки и летать с ними. Потому что там как раз дозировочка такая. Вот так вот.
1: Реально?
0: Да.
1: Класс. Мне кажется, я знаю даже эту знакомую тоже, да?
0: Ну, кто знает, да, может
1: по описанию сразу понятно обычно. Человека, за которого когда ты заказываешь ему такси, у тебя рейтинг потом падает. Просто к нулю стремится. Алло, привет.
3: Привет.
1: О, привет, как тебя зовут?
3: Меня Наташа зовут.
1: Наташа, рассказывай, пожалуйста, таблетейро, какие всегда с собой. Ну, давай без названия, от чего?
3: Ну, во-первых, я фармацевт, сегодня мой праздник.
0: Ой, Наташ, как здорово, что ты позвонила.
1: Поздравляем.
0: Нам как раз нужен фармацевт, поздравляем тебя. Ты работаешь по специальности?
3: Да, спасибо. Да, работаю по специальности, работаю в аптеке.
1: А можно мне вот антидепрессанты, но у меня нет рецепта. Вот
0: Наташ, не в службу, а в дружбу, просто по знакомству.
1: У меня фотография рецепта есть, вот можно, пожалуйста?
3: Ни в коем случае.
0: А слушай, Наташ, правда, фотки вы не жалуете? Но если правда, нельзя, вот, нет. Нету, если распечатано.
3: Нет, нет, нет. Либо дата матрикс, электронный рецепт, либо.
0: Ой, а мне продавали по такому.
1: Ну ты тихо.
0: Нет, нет, нет, мне врач просто скинул реальный рецепт, потому что надо было за ним ехать, а мне скинул. Ну ладно, не так, важно. Не было такого.
1: Не было такого.
0: Это мне показалось, я
1: тебе
0: приснил.
1: Показалось, да,
0: приснил. Наташа, а скажи, какие самые сложные клиенты в аптеке?

0: подозреваю, что бабушки, нет, а это... может быть и нет.
1: В ночной аптеке самые сложные клиенты.
2: Нет, самые сложные — это те, вот у которых, ну, немножечко с мозгами уже поехали они. Ну и плюс те, которые покупают антидепрессанты.
0: Угу. А в чем сложность состоит работы с ними?
2: Ну, с ними сложно, то есть... например, рецепт выписан на определенное количество таблеток, они хотят больше, мы не можем дать. И вот начинается вот это вот: дайте, а позовите заведующего, почему вы не можете, у меня же рецепт есть, вот, пожалуйста.
0: Ну, а ты говоришь, ну, в рецепте у вас конкретная дозировка, и тебе все равно говорят, ну и что?
2: Они не понимают.
1: Ну, ты понимаешь, ну, да, ну я объясню, почему это, Кирилл, происходит. Потому что, когда ты покупаешь таблетки какие-то, что касается кукухи, то есть ты мало того, что и так на взводе, скорее всего, тебя какая-то бабка еще и выбесила в очереди, которая просто поболтать туда пришла. И когда до тебя очередь доходит, у тебя еще и фармацевт немножечко обламывает, ну, у тебя начинает реально бомбить жестко. У меня, знаешь, какой случай был, когда я покупал таблетки по рецепту, который вообще учетный, вот, который забирают у меня. Она забрала это рецепт, пошла туда, куда-то в подсобку, пропала там на 15 минут, она, видимо, звонила в больницу, звонила там везде по адресам, узнавала, существует ли такой вообще человек, и только потом вышла. Я стою, у меня уже почти паническая атака, и мне как реагировать там? И поэтому...
0: Блин, да. Сорваться на фармацевт, все правильно.
1: Ну вот, хрен ли она там стоит. Ты пытаешься не сорваться и не срываешься, но очередь в аптеке — это такое место, которое, если ты и так с проблемой пришел... Там же ты думаешь в очереди в аптеке, что твоя проблема важнее, чем проблема человека, который стоит впереди.
0: А мы все так устроены, люди. Наши проблемы, вот заусенчик, он важнее, чем ядерная война.
1: Ну, а всегда. Ты залетаешь, да, ну, все, ты хорош, залетаешь, допустим, долго. Живот держишь, и тебе срочно какой-нибудь, опять же, лапирамид нужен, а там бабка какая-нибудь. Ну, вот у меня это пролежни, мне какую мазь посоветуете? Иди к врачу! Я сейчас тут прям...
2: Да-да-да. Или наши любимые, мне нужны таблетки, я не помню, как они называются, ну, такого вот цвета, вот, и ты должен это угадать.
0: Они такие кругленькие, белые.
1: А часто приходят, да, реально, да, вот, да, такие, которые прям показывают свои болячки, говорят, вот, слушайте, у меня вот, да, это вот.
0: Доктор, что это у меня здесь?
1: Да, да, посоветуйте.
2: Да, да, могут показать грудь.
1: Грудь прямо.
2: Да, ну, то есть это прям вообще...
0: Хочу тоже фармацевтом вполне работать.
1: Слушай, а вот что, бывало такое, вот ты как фармацевт профессиональный, что приходит какой-нибудь, вот, ну, допустим, мужчина, прям показывает, говорит, посмотрите, вот тут вот...
0: Нарыв.
1: Что посоветуете, чем помазать?
2: Ну, да, из последнего было такое. Приходил с кожными заболеваниями, там прям, ну, все вообще прям мерзко было. К врачу хотят идти, думают, что вот мы его сейчас вылечим.
1: А они боятся, конечно, к врачу.
0: Наташ, вообще поставим. Низкий вам поклон за то, да, что вы с нашими болячками этими всеми вообще разбираетесь, возились каждый день. И все, и даете нам правильную дозировку вообще.
1: Да, но карту я все равно заводить не буду.
0: Потому что скидка 0.5%.
1: Да, ладно, спасибо за звонок.
0: Спасибо, Наташ, с праздником, удачи тебе.
1: Пока-пока. Кстати, вот по поводу фармацевтики как-то несправедливо, потому что ты, допустим, если ты хочешь работать продавцом, ты просто идешь, допустим, продавцом в магазин работать. А если ты хочешь работать продавцом в аптеке, то тебе
0: 6
1: надо...
0: лет учишься в
1: меди. 6 лет учишься. Ну, там вроде 4 года, там учишься в колледже, но тем не менее, тебе же надо это все знать, что от чего миллион этих выучить таблеток. Никто не заставляет тебя в ларьке знать состав Сникерса, только после этого ты туда устроишься.
0: Низкий поклон вообще всем людям, которые работают с людьми, вот по ту сторону, там, прилавка или где-то еще. Какие же мы все козлы, вот какие же мы все упыри, мы пьем.
1: Так мы же, по сути, тоже
0: просто
1: с людьми работаем.
0: Мы с тобой?
1: Ну да. Да.
0: Просто мы их не видим. Ага, у тебя кнопка скинуть, ты все время используешь. А у Наташи
1: нет. Это тревожная кнопка.
0: Бабушка пришла, милочка, дай мне там что-то.
1: Она нажимает кнопку, она проваливается вниз.
0: Там люк в полу.
1: Как в программе «Слабое звено», да, вот так же.
0: Следующий. Вот тогда мы построим.
3: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется
7: курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-36К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-542-0-29-68, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Новое радио.
1: Появилось желание поставить что-нибудь стильное, и выбор пал вот на такую композицию. Группа Depeche Mode, Dave Gunn, People are People.

0: Прекрасно, и мы будем и сваливать в следующий час, потому что у нас не остается времени даже, чтобы еще поболтать. Поболтали с фармацевтом, но интересно, что как можно было удержаться от такого. Всегда было интересно, как там в аптеке происходит вот за той стороной прилавка, а учитывая, что с возрастом все чаще и чаще приходится становиться клиентом этого прекрасного заведения. Так что... А мы в следующий час. У нас, кстати, в Москве 32 градуса. Это куда вообще? Куда? Где снег? Где зима, моя любимая? Пожалуйста, вернитесь назад. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Реклама. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Белокрылый. Новые.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Так, здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун, на базе нового радио, суперхиты, суперновинки, на базе, мы на базе, всем привет, у нас нет гостей сегодня, йоу, я тут чё подумал, кстати, давным-давно, я еще помню, ты тоже хотел себе эту штуку, я себе давным-давно хотел, там даже на телефоне что-то пробовал, что касается диджейской истории, вот этот пульт, там, миксовать и так далее. И ты тогда рассказывал, что ты тоже хотел купить его, но что-то вот опять не решился.
3: Ну, слава богу, не стал, да.
2: Почему?
3: Потому что я думаю, что схватило бы меня на неделю просто.
2: Да, ну, хотелось стать диджиком. Ты же кайфуешь от этого, да? Там, когда ты диджей, там уже тысячу раз всем понятно, что тебе не обязательно сильно круто там уметь сводить, главное просто вайбить и все. И я когда хотел себе этот пульт, да простой просто, не такой огромный, как все играют, а там за 30 тысяч, который к компу подключаешь, и там даже дешевле можно, как просто там крутишь. Хотел купить. Что меня остановило в моей диджейской карьере? Моя лень, потому что я понял для себя, что это же мне надо сейчас где-то там минимум песен 700 найти, скачать их все отдельно, куда-то все на флешку, все эти песни, и, значит, как-то там что-то с ними делать. Это меня остановило. А сейчас я подумал, у меня же есть iPod, на котором скачано уже там 1500 песен. То есть я могу, по сути, купить этот пульт и просто пробовать их как-то
3: миксовать. Так это же надо хаос миксовать. Ты же не любишь хаос.
2: Почему хаос миксовать?
3: Ну, а что ты? Кендрик Ламар миксовать?
2: Ну, конечно.
3: А, все, и то есть я тупанул.
2: Зачем мне
3: для
2: хаос?
3: Меня просто, типа, если пульт, значит, треки клубные.
2: Да не этот хаос миксовать, там даже, там вообще справится кто угодно. Там во всех хаос-треках одинаковый практически BPM. Тебе там даже ничего подгонять не надо. Мало того, там на всех пультах есть кнопочка Sync, она автоматически синхронизирует. А так как хаос сводится очень легко, нет вообще никакой разницы, что ты там будешь стоять и крутить. Вот рэп сложнее всего как будто сводить, и вот это и задачка. Я подумал. Сейчас летом там какие-то проекты будут деньги, я куплю этот пульт и буду, типа, пробовать там что-то играть там на стриме, и, может быть, там в какой-то день в пятницу притащил этот пультик, что-то тут поиграл, посводил, прикольно.
3: Ну, я думаю, многим было бы это интересно, и даже тебя пригласить в качестве special guest куда-нибудь на мероприятие за деньги.
2: Так вот в том-то и дело, я же говорю.
4: Как ты сводишь, блин.
2: Я-то специально...
3: Здорово, Олег.
2: Здорово, Олег. Я-то там специально плохо свожу, и я и в своем сете тоже буду это делать.
3: Специально плохо свожу.
2: Потому что когда ты диджей в современном мире, когда ты вот есть профессиональные, крутые диджеи, которые там сводят, и их зовут там на мероприятия, чтобы они играли, а есть диджеи, которые просто стоят, вот медийные диджеи, просто они вайбят, которые просто своим лицом, и он уже может за сет получать больше, чем какой-то диджей, который учился там в школе диджей, и потел там, сдавал эти все экзамены.
3: Есть классный чувак в соцсетях, который немножко обесценивает работу диджеев, он все время прикалывается над ними, типа трек с участием диджея и трек без участия. Да, он там стоит все это, трогает эти фейдеры, что-то, а потом просто стоит рядом с пультом и ничего не меняется.
2: Ничего,
3: а еще,
2: абсолютно.
3: Диджей стирает одежду, и он сидит на коленях рядом со стиралкой, и вот так вот помогает этому барабану вот так вот пальчиком так крутит и прикасается к этим крутишкам, вот так вот. Кнопочки потрогает вот это.
2: Хватит нам морочить голову! Ну не, в диджейской работе все-таки я считаю, что первое нужно это, конечно, чтение аудитории, на которую ты играешь, и какой-то хотя бы более-менее хороший музыкальный вкус, потому что половина диджеев, они опять же паразитируют просто на ностальгии. Они включают какие-то проверенные треки там 2000-2010-х годов, которые заходят абсолютно в любую аудиторию, крутят какие-нибудь старые треки там Флорайды еще кого-то, миксуют их криво-косо между собой, и это имеет спрос, потому что ностальгия — это самое вообще сильное чувство, из которых только можно, что касается музыки, там, кино и так далее. Тут все-таки моя бы работа как диджея была показывать что-то новое, что-то какие-то новые песни, при этом, конечно, добавляя, вот мы даже с М-Хаслером обсуждали, какие-то якори, то есть, знаешь, ты можешь тестировать какую-то музыку интересную, новую, но при этом ты все равно иногда должен лепить то, что все знают. А есть диджеи, которые только лепят то, что все знают. И это, конечно...
3: Можно еще какую-то фишку отстой. Тебе придумать. То есть, ты стоит пульт, и ты играешь, да, сводишь треки Кендрика Ламара с Канье Вестом, а рядом электрошашлычница, и ты проверяешь все время шашлык там, вообще, да, там жаришь одновременно. Или тут миксуешь одной рукой правой, шаурму закатываешь.
2: Да.
3: Вот такой вкусный сет от DJ Right Round. И у тебя есть эти теги уже, DJ Right Round.
2: Как вариант. Все.
3: Или там... Все, а это бизнес-план.
2: Все. Не, но тут все равно придется все-таки мониторить, знаешь, миллион новинок, а мне просто лень это будет. Ну, кстати говоря, вот по поводу треков, которые на ностальгической, даже вот пример «Далеко ходить не надо». Вот у тебя есть сеты вот эти вот, которые... Сколько-то у тебя 3 сета, и ты их по-новому по кругу повторяешь, да. Потому что кончаются песни.
3: По 12.
2: 12?
3: Ну, 12 сетов у меня.
2: 12, ну да. Вот, и надо все равно новые какие-то искать. Поэтому ностальгические треки стопроцентные, они все равно заканчиваются.
3: Да, именно суперхиты. Поэтому да. Я и перестал это делать, потому что суперхиты закончились, а знаешь, просто прикольные треки, а это уже вкусовщина.
2: Миксуй прикольные треки.
3: Ну, не знаю.
2: А ты «Легкий путь» выбрал.
3: Да.
2: Самый простой просто.
3: Да.
2: Самый там «Bass Hunter Now You're Gone», потом после этого «Linkin Park Fate». Потом после этого 50 Cent in the Club.
3: Потом Игорь Корнелюк, да.
2: Игорь Корнелюк. Ярко, но недолго.
3: Лучше запомниться и быть яркой вспышкой, чем...
2: Ну да, тоже верно. Тоже верно.
3: Звук сверчков.
2: Это новый звук, который
3: мне,
2: я выучил.
3: И мне налей тоже.
2: Ладно. Мы вчера мультики озвучивали, я какую-нибудь фразу говорю, и после этого всегда этот звук делаю. Я такой:
3: Кирилл, зачем ты это сказал?
2: Да. Кирилл, ну зачем ты это сказал?
3: Чисто саундтрек нашей посиделки любой с друзьями в Липецке.

0: Так смешно, Олег сегодня пришел и таким грустным голосом спросил, а мне сегодня надо будет петь? А мы даже не знаем, что делать в следующем выходе, но тут, значит, взгляд мой упал на одну песню интересную, и я вспомнил, как у Олега здорово получается дергать за какие-то струны нашей души, именно за те...
1: У тебя тоже.
0: Да, за те, ну, не за струны, я, за какие-то нужные определенные, чтобы мы все погрузились в какую-то пучину грусти и печали, и у Олега в этом нет, конечно, равных. Песня 2517 «Звезда». Олег.
2: Ничего себе ты придумал.
0: Ну, конечно, тем более вот ты как бы и в рэпе неплох, и еще сейчас. И на припеве у тебя там тоже получится здорово. А если мы еще и менять голоса будем на фоне, ну, так, по приколу, то там вообще...
2: Ты думаешь, надо менять голоса?
0: Ну, не знаю, сейчас по ходу поймем.
2: Просто такая песня, как бы.
0: Это правда. Это
1: такая
0: правда.
1: Песня, как
0: Но
1: бы.
0: Но там один голос бы. Вот смешной был, который последний, он там сохранился или нет?
2: Нет, он не сохранился, но блин. Я помню, как я его сделал.
0: Давай, включи, попробуем.
2: Прямо сейчас включить?
0: Ну, посмотрим. Может быть, мы...
3: Вот так вот я делал.
0: Нет, какой-то другой был.
3: Это вот такой был, да.
1: А можно ослабить, так сказать, напор?
0: Да, вот такой был, да.
1: То есть не так низко, чтобы было.
3: А, не так низко?
0: Да, ну, вроде...
2: Вот так вот. А,
1: нет,
2: это мой.
1: Нет, в другую сторону поверни.
0: Это твой обычный.
4: Тогда вот так
1: да нет, нет, нет. Ну, то есть низко, но не сильно низко.
0: Низко, если...
3: Блин, совсем вот так вот. Вот так вот, если...
1: Ну, чуть-чуть, во.
0: Скажи что-нибудь.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Не, по-моему, тот прикольнее был.
3: Да этот же голос вчера был.
0: Ну, ладно, тогда погнали.
3: Вот прям этим голосом.
0: Ну, припев давай им, а остальное обычным. Девчонки, приглашайте своих чувачков. Чувачки, тоже не тушуйтесь.
5: Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю.
2: Включай.

0: плавание выдержала мачта.
1: Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу и потому молчу.
2: Спасибо.
1: Это навсегда. Видишь, вдалеке излучает свет в темноте звезды.

0: спасибо.
1: Она его ждала. Оператор сотовой связи. На их звонках обогатился, наверное, сразу. После дембеля взяли квартиру в ипотеку. Маленькое чудо дарит... Пропустил строчку. Работал за двоих колыбельную по очереди.
2: По очереди.
1: Нервы натянуты, как струны на гитаре Семёныча. Было трудно друг на друга сгоряча. Не сорваться псом с цепи, скаля клыки рыча. Ведь когда слегка штормит, якорь не рубит с плеча. Вечером на улице какие-то типы знакомились навязчиво, тащили в автомобиль. Он выбежал из дома. Она тебя ждала, сданки, передачки. И вопреки всем бурям, жили долго, жбили вместе. Так не бывает в жизни. Пусть будет хотя бы в песне. Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю.
0: Налей. Спасибо.
1: Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу и потому молчу.
0: Ты что так быстро пьешь? От души.
1: Это навсегда, видишь, вдалеке излучает свет в темноте звезда.
0: Кирилл, не напасешься на тебя. Между второй и третьей перерывчик небольшой.
1: Мы с тобой вдвоем.

0: ты такую песню.
1: У меня все время,
0: короче, от этой песни прям ком в горле стоит, потому да? что ну, она прям, может, как-то откликается у меня в душе или что-то еще. И вот, блин, прям аж стыдно было вот этот голос включать, который ты попросил.
2: Да ладно, Олег, ты зря.
1: Наоборот, ты зря.
2: Ты чувствовалось,
1: ты украсил эту
2: что
1: песню.
2: Ты с душой это исполнил. Да. Действительно. Ну, никто тебя не упрекнет вообще, в этом, учитывая даже то, что получилось полное дерьмо.
0: Что-что? Просто вдруг авторы слушают ваше шоу. Они по-любому это делают.
1: Я думаю, ну, может, и слушают. Правда, я, кстати, как-то Антас даже звал вроде, или Бледного, я не помню. Ну и что, и ладно.
0: Ну, вот я как бы перед ними своими словами извиняюсь за то, что...
2: Взяли, наблевали в шедевр, пишет
1: Почему?
2: Сергей.
1: Это звук, как в деревне дураков наливают попить.
0: Да, ну, спасибо, я хотя бы попил во время выступления.
1: Да, все попили, чего что. Такое так взял за душу, реально.
0: Ну, Олег. надеюсь, получилось.
2: Олег, вообще. На тебе пятихатку с Гонзо еще, это закончилось.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Это ты что за пятихатку планируешь купить там? Я не буду.
2: Есть
1: это...
2: там позиции.
1: Я это не буду.
2: Ты боишься ослепнуть?
1: Ну, да. Ну, кстати, нет-нет, вот мы все говорили про этот магазин, да, который самый известный, вот это, по сути.
2: Ну, неважно, мы все поняли.
1: Центр притяжения. Я вот, если что-то мне надо, я вот все равно, ну, в другой... Вот который такой с фиолетово-зеленый, зеленый, понял? Такой.
2: Да, там то же самое, только дороже.
1: Ну, какая разница? Ну, ты понял, да, сразу? Конечно, он понял, он все понял.
2: Так у меня в соседнем доме их два, и тот, и тот, да.
1: Который там, значит, и... есть слово «лаборатория», так
2: ну,
1: сказать.
2: Конечно, да.
1: Ну, вот, ну, как-то все
2: я
1: равно.
2: Я же рассказывал, что этот один магазин работает до 10, а вот тот другой работает до 11.
1: До 11.
2: И обычно весь день в том, который до 11, никого нет, но в этот час с 10 до 11...
1: Там, да.
2: Там просто... Там яблоку негде упасть, абсолютно, там работа начинается.
1: Это правда. Так, ладно, отдыхаем.
3: В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
5: Jetour Silver, Магнитогорск.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.

0: Или как? У! Блин, как он это делает? Я не понимаю. У! У! У! Блин.
1: У!

0: Когда я слушаю Федука, даже и неважно, как будто какой трек, я думаю, какой же Федук крутой все-таки, вот абсолютно без иронии, реально. Максимально крутой, максимально стильный. У меня еще новости остались. Тем более, может быть, нас уже и другие люди совсем слушают, а новости и не менее интересные.
1: Да можно те же самые, потому что люди же сменились уже, они там доехали до работы.
0: Ну, есть парочка, так кто слушает.
1: Итак, из новостей. Да. Советский Союз распался, дорогие друзья.
0: И Югославия тоже. Там вообще, да. Короче, смотрите, такая новость. Сухой закон ввели в Екатеринбурге из-за... Ну, знаешь, перед какими-то праздниками, не только в Екатеринбурге, вообще в целом и по России во многих городах...
1: В дни массовых мероприятий, да, ограничивают продажу алкоголя. Но тут неожиданный, как бы...
0: Да.
1: Повод, пожалуйста.
0: Съезд библиотекарей.
1: Кто съезд библиотекарей?
0: Что-то мы не знаем про них. Ну, конечно, там мастера Маргариту почитаешь, как не зайти после этого.
1: Я видел библиотекарей, они как бы там видно, что в тихом омуте черти водятся, да.
0: Тут написано, в некоторых районах власти тотально ограничили продажу алкоголя до 22 мая, пока проводится Всероссийский книжный форум. Так я же говорю, там, ну, почитаешь иногда, и там нет-нет, да рука тянет. Уже, поэтому... А потому что и человек писал эту книгу, он тоже у него, скорее всего, вот
1: ну, видишь, вот библиотекари, они же не писатели, они как раз-таки просто имеют дело с книгами и с людьми в первую очередь. Да. А там, да, книгоманы, они такие еще подлещи, те, кто в аптеку приходят.
0: И они, знаешь, любят искать смыслы, которые туда авторы вообще не закладывали. Вот это вот. Постоянно разбирали какие-то скрытые смыслы текстов на уроках литературы и искали то, чего там не было. Такая новость, значит... Девушка порвала паспорт мужа в надежде сохранить брак. В Североморске молодой человек хотел подать на развод, о чем сообщил жене, но она не согласилась с решением, и начался конфликт. 30-летняя пьяная жена вырвала из паспорта мужа страницу с данными о браке, надеясь отговорить супруга от развода. Но только вот дело в чем? Порча
1: документов.
0: Официальных документов – это уголовочка. Которая ей как раз светит. Возбуждено уголовное дело, злоумышленница вину признала, сообщили в ОМВД России по Мурманской области. Так что вот она хотела сохранить брак, а в итоге сейчас подумает. Ну, я не знаю, вряд ли ее, наверное, посадят прям, может, какое-то условка отделаются. Не думаю, что прямо она поедет сейчас там на кичу, но тем не менее, ну, надо думать. Надо думать как-то, прежде чем рвешь какие-то документы. Вообще ни в коем случае нельзя. Паспорт надо держать всегда, хранить его как зеницу ока.
1: Потому что... храни его на письменном столе, конечно.
0: Да.
1: Как завещал.
0: Такая новость. Кажется, вот я вот все говорю, друзей нет, там ни с кем не вижусь. Тут и Кирилл скоро, видимо, с друзьями перестанет видеться. Потому что россияне стали реже видеться с друзьями из-за отсутствия денег. Почти каждый третий признался, что за последний год дружба превратилась в слишком дорогое удовольствие. 40% встречаются реже, а 3% и вовсе перестали выбираться куда-нибудь с приятелями, выяснили аналитики. Встречи с близкими обходятся недешево, в первую очередь из-за расходов в кафе и ресторанах. Но это в рестике посидеть на такси. А потом, когда у тебя друзей еще много, это ж у них еще у всех дни рождения, какие-то праздники.
1: Да, дружить это дорого, это прям статья расходов.
0: Так конечно. Я же говорю, вон, мы даже вон к Саньку ездили на ДР, там вы да положь, как минимум, там уже и больше пятерки. Это там на такси туда-обратно, плюс подарок какой-то. А это просто с друзьями посидеть, это так же примерно
1: ну,
0: по
1: деньгам. Ну а что ж, мы не разучились просто гулять, например, по бесплатным улицам. Ну да, бред, я согласен.
0: Ну, во-первых, а во-вторых, представь себе компанию, сейчас же время такое, представь себе, вот ты идешь, допустим, по парку.
1: Так.
0: Один.
1: Угу.
0: А навстречу молчу. Тебе идут, ну нет, просто в прекрасный летний день воскресный, угу. В парке там Горького ты, и идут вот два парня.
1: Так.
0: Тоже гуляют по парку Горького.
1: Вопросы ты
0: имеешь? Никаких вопросов не будет возникать у тебя. Ну, сразу же какие-то вопросы возникают.
1: Просто крепкая мужская дружба. Ага. Ну, идут они там...
0: Ну вот, в том-то и дело. Я тебе больше скажу, как-то вообще сразу подозрение все теперь наводит. Я был на концерте Флорайда, рядом два парня просто сидели, спокойно смотрели концерт, снимали там на телефон. Ну, два парня просто, два друга пришли.
1: Сразу смотришь и думаешь, ну, все понятно.
0: Это первая мысль, которая у меня была. Я не подумал, что это просто, ну, друзья вдвоем пришли на концерт Флорайда, потому что друзья вдвоем, два парня.
1: Да как ну, они... ну нормально, чё. Да нет, ну да, я согласен.
0: Так я тебе говорю.
1: Тоже, когда с Диманом оказываемся где-нибудь там на улице, думаю, блин, ты иди хоть подальше-то как-то.
0: Да, конечно, конечно, да, люди-то
1: или
0: подумают
1: нет, лучше
0: сразу
1: я сзади же. Буду идти.
0: Ну, а ты еще попробуй, вот я рассказывал тоже историю, зашел за продуктами, два парня, ну, может, они снимают там в Москве на двоих квартиру, потому что это действительно имеет смысл, с учетом того, что сумма аренды там 60-70 тысяч, нет-нет, там многие с друзьями и живут. Два парня зашли продукт купить.
1: Но... ну, я жил...
0: да я тоже так жил. Так,
1: такая себе формулировка, я жил с парнем.
0: Нет, ну с другом, вот, ну, с другом жил, ну да, было такое. Но два
1: ну,
0: парня...
1: так дешевле просто.
0: Ну, два, а они зашли вместе, они там вместе продукты выбирали.
1: Вот вопрос тут написали, вполне себе справедливый.
0: Но?
1: А то, что мы с тобой вдвоем шоу ведем, это как?
0: Так, ну, и у них тоже вопросы возникают, я прекрасно
1: ребят,
0: понимаю.
1: Ребят, это по работе.
0: По работе исключительно. То есть... ну, как бы...
1: да не, работа, как бы...
0: а на работе-то не-не.
1: Свободное время.
0: Да не, в любом случае, сейчас какие-то, я тебе говорю, подозрения. Я с братом ходил, брат у меня, брату 15 лет или 14.
1: Взрослый мужик с 15-летним.
0: Я тебе говорю, это единственная мысль, которая меня не покидала. Все время. Я иду, я еще больше тебе скажу. Мы зашли, а он из Питера, он ну, приехал, мы зашли, пошли в Макдоналдс с ним пожрать. Мне надо было на обратном пути зайти в Фикс Прайс, купить, короче, малая попросила арома свечи купить. И я захожу в Фикс Прайс со своим 15-летним братом. Мы стоим на кассе, я пробиваю аромасвечи, мы пробиваем только аромасвечи, и я ему еще говорю, ну ты так, погнали тогда сейчас ко мне на такси, а я тебя потом обратно на автобус посажу, прям при кассире. Я понимаю весь этот странность ситуации вот этой вот, слишком много мы посажу, прям при кассире. Я понимаю весь этот странность ситуации вот этой вот, слишком много мы начали вообще вкладывать.

0: такие дружбы, типа, как там, ну, время такое, мы начали слишком много думать. Сейчас такие дружбы, там, как Дава и Милана Хаметова, они не могут существовать просто в принципе, как будто бы. Ну, потому что времена люди начали все додумывать, докладывать как-то. Как это в «Папиных дочках» там Пуговка дружила с этим, с аллигатором, или как его?
1: С мужиком.
0: С Сашей Олешко тоже.
1: Да, и он об этом интервью, кстати, говорил.
0: Да?
1: Да, и сам Олежка говорит, вы представляете, типа, маленькая девочка дружит. Типа,
0: сейчас это, вы говорит, можете себе странно. Такое
1: да,
0: представить?
1: Олежка, да, об этом говорил.
0: Ладно, тут Дима Урих трек стоит, детка что-то наделала. Человек, который попадается сейчас во всех рилсах просто, так буквально.
1: Когда после нее зашел в туалет.
0: Детка что-то наделала. Картошку жарила. Новое радио.
1: Но картошки нет на плите.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.

0: и Райтраум.
1: Появилась идея, может быть, скачать какую-нибудь песню группы «Казенный унитаз», назвать ее, переименовать там «В гости из будущего лучшее в тебе» и подкинуть Данилину на эфир. Он же не заметит, он будет там склеивать и все. Еще, сегодня мы обсуждали, сегодня день фармацевта, обсуждали, какие таблетки вы обязательно носите с собой. Там миллион сообщений, ну вы болезные, конечно, все какие-то. Сколько болезней все, у всех, все, у одного таблетки от этого, у третьего от этого. Там просто неперестающее
2: количество сообщений. Но у всех за красной нитью все равно закрепительная, так сказать, есть в аптечке.
1: Какая?
2: Против поноса, я имею в виду. Да.
1: Ну, кстати, а они реально помогают?
3: Я не знаю.
1: Я потому что не знаю. Я как человек простой, типа, если эта проблема настигла, я все-таки думаю, что организму нужно прочиститься, а не...
2: Так нет, дело в том, что не всегда есть возможность бесконечно это делать. Ну, допустим, на мероприятии где-нибудь.
1: Ну, в любом случае, это же сильно оправдывающая ситуация. Ну, то есть, ты можешь там отскочить, и все поймут тебя по-человечески.
2: Ну, честно. Например, в самолете ты летишь, не дай бог.
1: Ну, и тебя приспичило.
2: Ну, да.
1: Ужас. Такое невозможно.
2: Ты включаешь музыку и идешь. А музыку надо включать не внутри туалета, а снаружи.
1: Да.
2: Вот в чем самое главное, это проблема.
1: Ну, кстати говоря, я вот по этой причине вообще не люблю раздельные санузлы. Я не понимаю, почему раздельные санузлы считаются престижнее, чем соединенные, где типа сразу и ванна, и туалет. Потому что так в совмещенном хотя бы можно какую-никакую воду включить. А так ты в отдельном туалете в этом сидишь, что ты можешь? Ну, максимум можешь музыку на телефоне включить. С другой стороны, честно говоря, и вода тоже, она создает лишь видимость того, что ты в какой-то громкости сидишь, и ничего не слышно. Потому что по факту это просто журчит вода, и ты на фоне там...
2: Да. Или ты думаешь, она включила воду, а она ее и не включала-то на самом деле.
1: Или это тоже, или музыку ты включаешь, и у тебя там «My heart is stereo», и тут...
2: Ну все, ну что, впрямую уже будем об этом говорить.
1: Ну, короче, в любом случае, я за совмещенный туалет санузла, потому что вода, она все равно хотя бы чуть-чуть дает тебе какую-то защищенность.
2: Ну вот, вот это хорошая тема следующего эфира. Как вы...
1: Совмещенный туалет или раздельный? Вот тебе как больше нравится?
2: Мне нравится раздельный.
1: Раздельный?
2: Ну, конечно,
1: аж раздельный. Как ты защищаешь
2: Нет,
1: себя?
2: Нет, если кто-то в ванной лежит, а там кому-то нужно, так сказать...
1: Ну... Да, ну... Ну подожди, ну и что? Ну такая ситуация происходит там раз в год. А ситуация, когда просто, она возникает раз в день, а иной раз несколько. И ты себя никак не защищаешь никакими звуками посторонними. Ну что ты, включаешь на телефоне музыку?
2: Сначала, вот когда компания сидит, например, ну там друзья пришли в гости, говоришь, Алиса, громкость 10, и пошел.
1: Да.
2: Но в случае моих друзей это не получается, не помогает. Нужна еще дополнительная громкость.
1: И какая-то еще самбуферы поставят какие-то вокруг.
2: И наушники надеть всем.
1: Но...
2: Да, Роман?
1: Ребята, напишите в чате у нас, вам какое больше нравится, раздельный санузел или совмещенный? И самое главное, как вы в раздельномся...
2: Ну вот, Юлия написала справедливо. Я люблю мыться в душе без какающего мужчины рядом. Ну, справедливо.
1: Так не обязательно эти дела делать одновременно. То есть нет такого, что типа мужчина сидит там, и женщина такая, все, мне надо срочно в душ. И у мужика нету такого тоже, что в душ, и ему прям вот прям right now надо, что он не потерпит ни 5 минуточек. В любом...
2: Мужик может и совместить.
1: И в нормальной семье тоже как-то это договариваются обычно люди. Допустим, женщина, когда идет в душ, видно, что она готовится заранее к этому. И ты такой, типа, ты что, в душ? Ладно, ща, погодь, типа, и это, и пошел.
4: Ща, погодь.
1: Ну и пошел просто, и она там чуть попозже просто. Да короче, это вообще легкие... нет такого ни разу, чтобы прям...
2: Ну несущественная проблема, я понимаю.
1: Да, нету такого, что обоим прям вот сейчас надо, нет. Поэтому...
2: Что-то, Олег... Есть. Он говорит, а есть такая проблема.
1: Не знаю.
2: Но это когда ты живешь, когда у тебя в квартире больше 2 человек.
1: Ну тогда это, конечно, наверное, да.
2: Если там еще пришел в гости кто-нибудь там крестный там...
1: Кум. Раздельный. У нас раздельный туалет с ванной, и в туалете есть раковина. Я моюсь по 2 часа, у меня муж и 2 детей. Боже упаси от совместного туалета с ванной. Почему ты моешься 2 часа? Ты что там намываешь это 2 часа?
2: Может быть, большое тело.
1: Ну, не два часа. Ну,
2: Николай Валуев, например, он понятно, что дольше моется, потому что чисто вот и больше, и все.
1: Нет, ну, а они, женщины, конечно, моются долго, но не два часа. Тебе самой два часа там не лень торчать?
2: Обожаю эти темы, всегда смешно.
1: Не, ну на дальнике без какого-то параллельного звука невозможно.
2: Ну до завтра. Спасибо, на этой.
1: Да даже элементарно.
2: Давайте закончим.
1: Ну как ты можешь просто даже журчать, если там.
2: Да успокойся уже, ну хватит, впрямую-то.
1: Хотя бы. Или включил на виниле там классическую музыку и ушел на полную. И человек в этой сидит в комнате, а у него там долбит на полную.
2: Сергей Рахманинов.
1: Да.
2: С Рахманинов.
1: Так.
2: Ребят, спасибо вам большое. До свидания. Давайте, надо хватит уже. Надо заканчивать, действительно.
1: Да.
2: Пока.
1: Пока.
0: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое на новом. Марфа. Белый кролик.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Пока Дальний Восток начинает праздновать экватор недели, мы с тобой только начинаем раскачиваться. Независимо от времени суток и географического положения, всем без исключения океаны суперхитов, суперновинок, весенние жаркие твои для настроения. Я Вадим Данилин, надеюсь, тоже. Всем привет. Новое радио.

зал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Мари Краймбери и «Океан». Суперхит на новом. По поводу океанов, просто вангую, что сегодня столица превратится в Дубай по жаришке. Хотя для меня, знаешь, плюс 32 градуса. Это вполне себе нормальная температура, которую я готов терпеть круглогодично. Не то, что круглосуточно. Я же напомню, что Роспотребнадзор рекомендует не только для Москвы, а для всех. Если твой офис без кондиционера, а за окном 28,5 градусов, рабочий день сокращается на час. 29 градусов сокращается на 2 часа. 30,5 градусов, рабочий день сокращается на 4 часа. Ну и самое главное, есть люди, которые работают у нас на улице, если ты работаешь на улице, то при температуре 32,5 градуса можешь официально заканчивать работу. Все остальные, кто у нас с кондиционерами, продолжаем пахать. Солнце еще не село.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Услышь, новое это.

0: «Малиновая лада» от Гаязовых в эфире «Новый суперхит». Ученые выяснили тем временем, что идеальная продолжительность сна, опять-таки, да, эта тема всплывает в новостях, идеальная продолжительность сна, внимание, от 6,5 до 7-8 часов в сутки. Они изучили данные более 500 тысяч человек и пришли к выводу, что именно такой диапазон соответствует наиболее медленному биологическому старению организма. Сон менее 6 часов связан с ускоренным старением мозга. Если ты спишь меньше 6 часов, ты старый, да. А, понятно теперь, почему так старики-то рано просыпаются. Ну да, логично, в принципе. Так, сон менее 6 часов связан с ускоренным старением мозга, ожирением, хроническим стрессом, депрессией, диабетом и заболеванием сердца. А слишком долгий сон, более 8 часов, ассоциирован с признаками более быстрого старения организма, но при этом сильно выражены проблемы с мозгом и психикой. Короче, если спишь меньше 6 часов, ты дед. Если больше, то ты... У тебя проблемы с мозгами и с психикой. От 6,5 до 7-8 часов в сутки нужно спать. Запомнил? Молодец. Женя Трофимов, Комната культуры, Полина Гагарина. Не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова».

0: Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Крем-Сода, Эй-Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-540-02-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Новое на новом.
4: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
5: День спускает закат в метро.

0: Это Филатов и Кэрос. Иногда версия 2.0 в эфире нового. Алды сейчас в очередной раз всплакнули. Тем временем в Москве проведут школьный выпускной для взрослых. А выгоревшие работяги могут еще раз пережить свой последний звонок и вечеринку в честь окончания школы. Организаторы обещают треки с кнопочных телефонов, пиццу из столовки, торжественную линейку и интерактивные локации по разным предметам. Все это в школьной форме. Хороший тамада и конкурс интересный. Но я все-таки, знаете, очень хотел бы все-таки... У всех, мне кажется, есть мечта во взрослой жизни попасть в детский лагерь и провести там хотя бы 30 дней. Согласись, очень хочется вот в этот детский лагерь попасть. Если есть такой, напишите, где такой находится.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Юрадио.
1: Юрадио.ру.
0: Новое. Так, я же напоминаю, что 22 мая, уже совсем скоро, в Москве, в ВК-стадиум, Мэри Гу даст большой сольный концерт. Певица одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. Билеты уже есть в продаже, да, мы решили еще и добавить сюда бесплатные билеты. Каждый час сегодня буду раздавать их направо и налево. Хочешь на Мэри Гу 22 мая в ВК-стадиум в Москве, если сможешь, конечно, пойти? Позвони мне прямо сейчас, отдам два билета. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвони мне, два билета на Мэри Гу 22 мая, если сможешь пойти, отдам легко и просто. Давайте. Принимаю первый телефонный звонок. Все это идет в прямом эфире. Можешь посмотреть видеотрансляцию. Никаких каких-то постав, всего прочего. Алло, привет.
2: Алло, Антон.
0: О, здорово. А как тебя зовут?
2: Антон? Роман.
0: А, Роман. Связь просто что-то хереет немного. Роман, я тебя поздравляю. Любишь Мэри Гу? Но она красивая.
2: Конечно.
0: Она красивая. А я просто за то, что ты первый до меня дозвонился, дарю тебе два билета 22 мая. Никакие планы не строй. В 8 вечера можешь пойти в ВК-стадиум, спокойно посмотреть на всю эту красоту, еще и попеть. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, каждый час буду раздавать билеты направо и налево. Поэтому запомни телефон 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Ну и если есть желание, не можешь дозвониться, есть желание пойти на концерт, можешь зайти в наши социальные сети, там для тебя есть конкурс. Самый, что ни на есть, простой конкурс. Выполни его, там нужно просто строчку закончить смешно как-нибудь. И, возможно, и ты тоже получишь билеты. 8-495-232-1632. В следующем часе также раздам билеты.

0: новое радио. Юрадио.ру. В Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Власти Таиланда сократили таки срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Зачем увеличивали, фиг его знает. Бессмысленная новость, потому что денег на отпуск в достаточной мере пока что не заработали, согласись. Так что продолжаем немножко работать, немножко слушать суперхиты, суперновинки. Вадим Данилин здесь с тобой, всем привет.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Участвуй. mus.nuradio.ru.

Это Маригу и заново. Еще раз и не в последний напоминаю, что 22 мая в ВК-стадиум Москва Маригу даст большой сольный концерт. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат известные суперхиты «Не влюбляйся», Дисней, «Козички». Это те песни, которые обычно, по моим наблюдениям, поет весь зал. Также прозвучат суперновинки. Ждут яркие эмоции тебя, живой звук и особенная атмосфера. 22 мая, ВК-стадиум, Москва, 8 вечера, начало. Это будет пятница, так что не строй никаких планов. Сходи на шикарный концерт. Давно ты не был на концерте, сходи обязательно. 22 мая, ВК-стадиум, Москва, Маригу с большим сольником.

Дискотека аварии Вон Амур, кукла. Версия 2.0 в эфире Нового. Не очень хочется рассказывать тебе новости про работу. Давай про красивые прекрасные, про наших любимых с тобой кисок. Ученые из университета Анкары заявили, кошки, оказывается, мяукают мужчинам чаще, чем женщинам. В ходе исследования питомцы обращались к мужчинам в среднем 4,5 раза за первые 100 секунд после встречи, тогда как женщинам всего почти 2. Больше 4 раз и почти 2, да? Таким образом, кошки стараются эффективнее привлекать внимание. Знают, кому привлекать, да, конечно. Так, Five Star Family, Егор Крид, Артик Асти, не только очень скоро в продолжении эфира.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
2: «Житур Silver», Магнитогорск.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru

0: Ваня Дмитриенко, его суперхит «Прятки» в эфире «Нового». Тем временем ученые после серии испытаний назвали виноград суперфудом для кожи. Американские ученые обнаружили, что регулярное потребление винограда может значительно усиливать естественную защиту кожи от солнечного излучения. Конечно же, не настолько, чтобы не мазаться всеми SPF-кремами и так далее, но все-таки. Если, в общем и целом, не вдаваясь в подробности, скажу так, ешь побольше винограда, желательно в два раза больше, everyday причем, и твоя кожа будет прекрасной и шелковистой. Серебро, Сергей Лазарев, Ира Дубцова, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
5: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
6: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
5: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона». Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Кресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Супер новинки.
2: Новое радио.

0: А вот и Иманбек с твоим суперхитом «Not You» в эфире. Ну, вакансия мечты для всех, кто любит поесть, особенно пожрать, да еще и сладкое. Ну, правда, придется переехать в другую страну, в частности, в Астану. А дегустаторы выпечки и десертов там ищут. Соискателю предстоит пробовать булочки, пирожные, тестировать новинки перед выпуском. Обещают, между прочим, 70 тысяч рублей, плюс доплату за вредность. Но напомню, что это Казахстан, поэтому всем, кто ищет работу или вообще хочет уехать куда подальше, welcome, пожалуйста, Казахстан, Астана. Жизнь будет сладкая.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: А я напоминаю, что сегодня в эфире Нового Радио мы направо и налево раздаем пригласительные билеты на большой сольный концерт Маригу, который состоится в Москве 22 мая в ВК Стадиум уже очень-очень скоро, в смысле очень-очень скоро. Через три дня, да. Раздаем направо и налево просто за твою внимательность. Достаточно позвонить до меня прямо сейчас, 8-495-232-1632. Позвони, я тебе дам два пригласительных. Легко и просто. 22 мая, это будет пятница, поэтому ничего не планируй. Прекрасное проведение, мне кажется, вечера, культурное проведение вечера. Два пригласительных с кем-нибудь обязательно пойдешь. 8-495-232-1632. Правильно я номер сказал, да? 8-495-232-1632. Есть у меня первый телефонный звонок уже. Алло, привет. Первый и последний. Алло, алло.
1: Привет, Вадим.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Меня зовут Саша.
0: Саша, ты у нас из Москвы, да?
1: Из Ивантеевки, Подмосковье.
0: Из Ивантеевки. С Москвы или из Москвы? Нет, ладно, к черту подробности. Саша, ты рад?
1: Я безумно счастлив дозвониться. Большой привет вам передаю.
0: Спасибо.
1: Каждый день вас слушаем.
0: Спасибо, спасибо огромное. Ну, в ответочку мы за прекрасные теплые слова отдаем тебе два билета на Маригу. Только единственное, скажи, какая твоя любимая песня у Маригу?
1: «Вино виновато», мне очень нравится песня.
0: Ну, надеюсь, она исполнит этот суперхит. Очень красивый, да. Очень не отключайся, расскажу все подробности. Два пригласительных уходят тебе. Следующие пригласительные будут разыгрываться уже ровно через час. Ну, а если не можешь дозвониться, всегда можешь зайти в наши социальные сети. Там есть маленький-маленький такой конкурс. Можешь принять участие и также легко и просто выиграть два пригласительных на Маригу. Напоминаю, 22 мая ВК «Стадиум Москва», Маригу с большим сольным концертом. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат хиты «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и многие другие, а также новые релизы. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. Хочешь пойти бесплатно? Запиши номер 8495-232-1632. Дозвонись до меня через час, и я тебе отдам эти билеты.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. Чуть меньше слов, чуть больше музыки, и вот и готов новый музыкальный на новом. Просто сегодня самый тяжелый рабочий день. Мне кажется, вообще этот день нужно проводить в тишине и вообще не взаимодействуя ни с кем и никак. Так что вот тебе супер-хиты, супер-новинки, твои любимые жаркие. Я Вадим Данилин на минималках, тоже, надеюсь, любимый. Всем привет!

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Мари Краймбери пряталась в ванной. Шикарно красивый суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире нового. Слушай, мне так понравилось билеты направо и налево на Маригу раздавать. А давай прямо сейчас я еще парочку билетов отдам. Я сегодня целый день буду раздавать билеты. Напомню, 22 мая, уже в эту пятницу, в ВК-стадиум в Москве, Маригу дает большой сольный концерт. И ты можешь попасть абсолютно бесплатно на него. Достаточно просто мне позвонить. Это самый простой конкурс, даже не конкурс. Достаточно мне позвонить по номеру 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Дозвонишься, а я думаю, что ты дозвонишься, и заберешь эти два пригласительных. И вот уже легко и просто со многими тысячами людьми ты будешь наблюдать за всей этой красотой. 8-495-232-1632. Звони, позвони мне, позвони. Есть у меня даже телефонный звонок уже, по-моему, да? Есть звонок? Есть. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Вау! Как тебя зовут? Алло. Вот это я сильно порадовался, что девочку аж смыло. Алло. Ну, милая, ну, красавица, ну, ты где? Ну, ты так красиво начинала. Алло, алло, алло. Хорошо, дубль два. Так жаль, так жаль. Давай, 8-495-232-1632. Прямо сейчас позвони мне. Вот так же точно порадуйся тому, что дозвонился до меня. И я тебе отдам пригласительные. Легко, бесплатно абсолютно. И никакие планы не нужно строить на пятницу, как это обычно бывает. Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: Ва, да. Здравствуй, как тебя зовут?
2: Александр.
0: Александр, ты у нас из Москвы.
2: Ну, практически.
0: Практически. Имеется желание приехать в пятницу на большой сольник в Маригу, ВК-стадиум?
2: Ну, в пятницу не получится, я передарю просто друзьям, которые живут в Москве.
0: Нифига себе. У тебя есть такие друзья, которым ты легко можешь подарить билеты?
2: Даже родственники, ну.
0: Нифига себе, какой ты добрый. Есть 5000? Мне просто ипотеку закрыть нужно. Ладно, Саша, все это шутка, не отключайся, расскажу все подробности. Напоминаю, вот два билета уже забрал чел, просто потому что дозвонился. 8-495-232-1632. Не, а по поводу 5000 это все-таки актуально. 22 мая, ВК-стадиум Москва, Маригу с большим сольным концертом. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат всеми любимые хиты «Ты не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и многие другие, а также прозвучат новинки. Я больше чем уверен, что даже там и звездные гости будут вместе петь. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. Александр, я тебя поздравляю. Ты запомнил номер, дорогой мой слушатель? 8-495-232-1632. Я сегодня весь день буду раздавать билеты. Оставайся рядом.
3: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
4: Ага, давай.
3: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
4: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
3: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
5: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
3: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
6: на новом радио.
7: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: Самокаты Rush Action.
9: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
10: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
5: шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
13: Телефон доставки 58 11 58.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

Новое радио. Новое. Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это Джонни, его суперхит «Помни» в эфире нового о том, что лето приближается на максимальных скоростях. Напоминает нам практически ежедневно старт многочисленных концертов и премий. Напомню, что 22 мая уже в эту пятницу в Москве в ВК-стадиум пройдет большой сольный концерт певицы Мэри Гу, одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. Все это будет 22 мая. А вот 6 июня в Live Arena состоится одно из главных событий года. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Не пропусти! Ты что? Лайнап ты видел какой? Слышал? Лайнап премии Муз-ТВ следующий. Филипп Киркоров. О! Дима Билан. Лолита. Полина Гагарина. Сергей Лазарев. Мот. Анна Асти, Леша Свик, Зиверт, Айсгергер, Бон с кнопкой, Золото, Владимир Пресняков, Ева Власова, Мари Краймбери, Ваня Дмитриенко, Леонид Агутин, Клава Кока, The Hatters, Артик Асти, ну и специальный гость группа Кино. Обязательно, обязательно к посещению, так сказать, можно прямо-таки этим, этой премии лето открыть. 6 июня Live Arena, главное событие года, премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Вся Москва там будет. И ты приходи. Подваливай, подваливай.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас.
8: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Зацепила меня.
9: Новое.
11: Зацепила меня. До порога довела.
12: Кто это?
11: А любви
12: это...
11: не дала.
12: Вот это.
13: А на тебя злая так,
14: хоть ты моя золото.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Искусственный интеллект уже сейчас может уволить более 5 миллионов россиян. Причем самые большие увольнения могут быть в Амурской области, Новгородской и Курской областях. Пу-пу-пу. Это все новые всегда на минус. Давайте к хорошему вернемся. К суперхитам, суперновинкам. 20 минут без рекламы отсюда. Я Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: только улыбайся.
1: Это Жакон и Гелиана Жиганская в эфире Нового. Я хотел было сейчас тебе рассказать очередную новость, но тут мне пришло уведомление, что пришла очередная посылочка. Обожаю получать посылочки, вот эти заказы с маркетплейсов, всякое такое. Правда, в другой ПВЗ доставили это все. Пешкадралом еще топать нужно фиг знает сколько. Но я решил, знаешь, сейчас что? Я эту фотографию выложил в наши социальные сети. Я, конечно, дико извиняюсь за эту фотографию. Не надо никаких вопросов задавать. Я просто могу сейчас всех, кто сейчас не работает, попросить скинуть фотку своей последней покупки на маркетплейсе. Вот просто фотку, без всяких вопросов, уточнений и так далее. Фоточку последнего того, что вы купили на маркетплейсе. Можете скинуть, пожалуйста, в наши социальные сети. Заодно посмотрите. Я просто хочу посмотреть, как вы отреагируете на то, что я купил. Я сразу скажу, это я не себе купил. Я купил в подарок. Да, не думайте, что я такой. Вот. Зайдите, пожалуйста, скиньте фотографию в наши социальные сети, где это можно, конечно, того, что вы последний раз купили на маркетплейсе. Очень интересно, что сейчас люди покупают. Заодно посмотрите, что ведущие, радиоведущие на новом радио покупают. Пожалуйста, без вопросов.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.
3: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
9: Jetour Silver, Магнитогорск.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Группа «Пицца», «Оружие». Шикарно красивая лирика в эфире «Нового». Но любой приходит и уходит. Моя любимая поговорка, наверное, большинства также. А желание, чтобы ПВЗ работали круглосуточно, нужно всегда. Да, иногда вот задерживаешься на работе, а так хочется получить посылочку. Приезжаешь, а ПВЗ уже закрыт. Вот очень хочется, чтобы они круглосуточно все-таки работали. Я просто попросил тебя скинуть фотку последней своей покупки на маркетплейсе в наших социальных сетях, где это возможно. Спасибо огромное за те сотни фоток. Вот. Больше удивился, что никто не покупает себе проточный водонагреватель. У всех уже дома имеется, да? Либо воды горячей у вас вообще нет. Как-то, не знаю, по-другому вы его нагреваете. Уже имеется, что ли, нагреватель проточный? Всякую фигню заказывайте. Хотя, что далеко ходить? Я тоже вот купил. Я сразу предупреждаю. Я свою покупку выложил. Сразу говорю, это не для тебя. Это не для меня. Это в подарок. Это в подарок одной барышне. Декантер. Знаешь, что такое декантер? Да, не буду говорить в эфире, что такое декантер. Вот. Очень красивый декантер для женщин. Зайди, посмотри, заодно скинь. Пожалуйста, не задавайте лишних глупых вопросов.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но...
1: 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на

0: мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
3: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-540-29-68, категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Say Faithless, New Religion, суперхит, шикарный суперхит, который бьет сейчас все топовые чарты мира абсолютно, в том числе и на новом радио прямо сейчас. А тем временем новостные ленты пестрят заголовками: Москва и Питер превратились в ад, в обоих городах весь день стоит невыносимая жара, в столице столбик термометра пробил 30-градусную отметку прямо сейчас, в Москве жарче, чем на Пхукете, Бали и Анталии, даже в Сочи и Тунисе холоднее. Ребята, так хочется сказать, ну прекратите вы ныть, ну прекратите, ну радуйтесь. Всегда можно где-нибудь в тенечке укрыться. Согласись, жар костей не ломит. Поэтому радуйтесь, радуйтесь жаришке, жаришке, и пусть такая погода будет все лето. Точка.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

Концерт Мэри Гу и Новое радио сегодня каждый час раздает направо и налево пригласительные, по два пригласительных на лицо, или куда вы там хотите, чтобы эти пригласительные вам дали. Достаточно всего лишь позвонить мне

0: Нужно провести время красиво. Нет планов? Пожалуйста. Хочешь пригласить на свидание девушку? Пожалуйста. Большой огромный сольник Мэри Гу в Москве в эту пятницу уже. Давайте звоните 8495-232-1632. Долго ждать не нужно. Звонков у нас овер дофига. Алло, привет.
1: Алло.
0: Здрасте, как тебя зовут?
1: Камила.
0: Камила. Очень хочешь пойти на концерт Мэри Гу, сольник?
1: Да, хочу.
0: Хорошо, очень. Тогда я даю тебе 2 пригласительных. Точно пойдешь? Ты из Москвы у нас?
1: Да.
0: Все, тогда я дарю тебе 2 пригласительных. А у тебя молодой человек или с подругой пойдешь? Я бы с подругой пошел. А, у тебя муж есть?
1: Вот,
0: да, нафиг да. Это нужно? Иди с подругой, поорете, там, поплачете, вот это вот все. С мужем не поплачешь нифига. Там такая лирика шикарная у Мэри Гу.
1: Хорошо, возьму подружку.
0: Муж рядом сидит, нет, сейчас?
1: Нет, муж на работе.
0: Вот, давай продолжим. Значит, нафиг мужа, берешь подружку, муж сам по себе там с друзьями, ты сама по себе получишь большое удовольствие. Камил, не отключайся, расскажу все подробности, как забрать 2 пригласительных. Еще раз напоминаю, не в последний раз. 22 мая при поддержке Нового Радио в ВК Стадиум, Москва. Мэри Гу с большим сольным концертом. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. В концерте прозвучат хиты «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и многие другие, а также новинки. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. В эту пятницу в ВК-стадиум.
2: Новое радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Так, давай договоримся так. Ты продолжаешь скидывать фоточки того, что ты в последний раз купил или купила на маркетплейсе в нашей социальной сети. Я обожаю все эти фоточки разглядывать. Вдруг что тоже себе прикуплю. А для тебя 20 минут музыки без рекламы нон-стопом. Даже я встревать не буду. За эфиром посижу спокойно, тихо. Договорились? Вадим Данилин тут.

0: слушай, это новинку от группы «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Суперновинку в эфире «Нового». Сразу образ такой, знаешь, я сижу где-нибудь на даче, на веранде. Крепостные там копают грядки, сажают что-то. Я сижу каким-нибудь с бокалом, там, какого-нибудь кофе, например, и всякого такого. Наблюдаю за всем и балдю. Шикарный, шикарный настрой у песни. Ладно, не будем об этом сейчас. Крепостное право отменили в 1861 году. А роллы, кофе и сыр вызывают зависимость сильнее сахара. Ты знал об этом, нет? По словам врачей, при отказе от этих продуктов возникает сильнейший синдром отмены, а человек начинает испытывать жуткое желание это все съесть. Если кофе больше связывает с психологической зависимостью, то роллы, снеки, сыры и колбасы исключительно с физической. Все из-за усилителей вкуса в составе, который мощно воздействует на рецепторы, заставляя человека покупать их почти каждый день. Ну, то есть это тот случай, когда ты ешь не потому, что вкусно, а потому что, ну, из-за вот этого самого глутамата. Глутамат, по-моему, да, отвечает за усилитель вкуса. Короче, да, фигня. Да, кстати, ладно, не буду сейчас об этом, не обо всем сразу. Тема суперхитов, суперновинок в эфире «Нового». Очень скоро продолжит Света, Джонни, One Republic и не только.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

станции на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.

0: Beach Family. Количество товара ограничено.
1: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето! Про лето! Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07 11. 45 07 11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Это суперновинка от Алекса Лима «Целый мир». В эфире новое продолжение темы. Мне тут попросили. Я уже давно никакие темы практически не обсуждаю в наших социальных сетях. А если обсуждаю, не выношу это на всеобщее обозрение, на эфир. Но попросили слезно прокомментировать и, так сказать, задать вопрос в толпу. Поэтому задаю вопрос всем слушателям нового радио, кто сейчас немного свободен и может зайти в социальные сети, оставить свой комментарий. Скажите, пожалуйста, а вот любовный укус, он же засос, это норм или стрём? Можешь прокомментировать эту ситуацию?
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как... Город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляет...

0: всегда. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.

0: задушишь, не убьешь от Стромае в эфире. Ну, вот если бы я еще французский знал, было вообще великолепно. Так, тем временем, пока одни выясняют, любовный укус, они же засосы, это норма или стрём, в наших социальных сетях футбольные новости подоспели. Билеты на финал Лиги Чемпионов обойдутся россиянам в среднем 500 тысяч рублей, данные участников рынка и перекупов. По сравнению с прошлым годом цена выросла почти вдвое. УЕФА открыл продажи в марте. Официально билеты стоили от 70 евро до 1000 евро, но их быстро раскупили. Сейчас попасть на финал можно только через перепродажу. В России цены начинаются примерно от 3500 евро и доходят до 1 миллиона рублей. Напоминаю, финал Лиги Чемпионов между Арсеналом и Пари Сен-Жерменом пройдет в Будапеште 30 мая. Это есть же такие фанаты футбола, которые будут выкладывать 1 миллион рублей за билеты, согласись? Это вот чем вот так... Нет, я просто задумался за эфиром, а чем бы я мог так страдать, чтобы выложить 1 миллион за что-то? Я еще пока не придумал. Мчим дальше.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Юрадио. Юрадио.ру. Новое.
1: Продолжай направо и налево раздавать пригласительные. Знаешь куда? Нет, ты не знаешь куда.

0: бесплатно, без смс-регистрации. Тебе достаточно просто мне сейчас позвонить по номеру 8495-232-1632. Дозвонишься, отдам два пригласительных, и пятница, планы на день, на вечер, точнее говоря, 8 вечера начала, уже тебе гарантированы. 8495-232-1632. Позвони, не позвони, и я тебе отдам просто так пригласительное. Легко и просто. Алло, привет.
1: Добрый день.
0: Добрый. Как ты начал так прям громко? Как тебя зовут?
1: Тимур.
0: Тимур, ну-ка скажи свою любимую песню у Мэри Го.
1: Я не фанат, я хочу в подарок жене.
0: А, ого, нифига себе. А по какому поводу подарок? Просто так, что ли?
1: Просто так.
0: А, ну, конечно. Ну я согласен. Если на халяву, то почему бы и нет? Внеплановый не подарить, не сделать подарок. Тимур, ты хитрый тот еще. Ну что, молодец, я тебя поздравляю. Два пригласительных уйдет тебе, не отключайся. Мне нужно забрать твой мобильный телефон, взять мобильный телефон. А для всех, кто не может дозвониться, старается и не может, напоминаю, в наших социальных сетях есть такой мини-конкурс. Прямо сейчас он продолжается. Поучаствуй в нем, и возможно, у тебя тоже появится шанс выиграть два пригласительных. Еще раз напоминаю, 22 мая ВК-стадиум Москва при поддержке Нового Радио. Большой сольный концерт Мэри Гу, одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат хиты «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички», потому что это суперхиты. Ну и, конечно же, не обойтись без суперновинок. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенно атмосфера. Я дальше больше чем уверен, что и гости там какие-нибудь на сцене будут. 22 мая, ВК-стадиум, билеты уже в продаже.
2: Суперхиты, супер новинки. Новое радио.

0: Radio. Radio.ru. В Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Общим собранием слушателей пришли к выводу, что тот самый любовный укус, или он же засос называется по-другому, это стрём. Но тогда зачем его продолжают делать? Риторический вопрос, но не об этом. Сейчас последний час с тобой, продолжает делать тебе нервы, а тебе настроение. 20 минут музыки без рекламы. Наслаждайся. Это Вадим Данилов.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Ваня Дмитриенко, настоящая суперхит на новом. Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда, на отпуск нужно зарабатывать. Подоспела новость, я не знаю, правда или нет, сейчас скажу уточнение. Новость гласит, люди с высшим образованием, оказывается, зарабатывают больше тех, кто нигде не учился, показало исследование с участием почти миллиона человек. Бакалавриат приносит свыше 6 миллионов за 15 лет, при этом айтишники получают около 10 миллионов, инженеры 15, а гуманитарии чуть больше 2,5 миллионов. Высокие оценки по математике в школе тоже связаны с дополнительными 8 миллионами рублей за тот же срок. Ну, иными словами, во-первых, не могу сказать, правда или нет, среди моего окружения нет людей, которые бы вообще ничего не заканчивали, даже школу. Во-вторых, по поводу гуманитариев и математиков, ну, у математиков теперь еще есть один повод гордиться, что они зарабатывают больше гуманитариев. Ну, зато у нас работа любимая, а не как у вас.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новое — это вот

0: Ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Обидеть тебя.

суперхит 2000 года в эфире нового «Ты где-то» в исполнении гостей из будущего. 26 лет суперхиту, пипец. «Ты где-то». Не где-то, а в спортзале. А, крепкие ягодицы – залог здоровой и долгой жизни. Мог себе представить. Аналитики заявляют, что практически все успешные мужчины сейчас буквально зациклились на своих пятых точках. Они тренируются в зале по 3 раза в неделю, и упражнения на ягодицы есть во всех комплексах. Ученые подтверждают, так как ягодичные – это самые большие мышцы в нашем теле, они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением. Это амортизаторы нашего тела, которые дают выносливость при ходьбе или подъеме по лестнице, снимают нагрузку на поясницу и снижают риск травм в целом. Поэтому не можешь найти своего мужчину, ищи его в спортзале. Он качает попу.

0: Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УОН «Стомарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Скоро на всех турецких курортах Минелли. Кстати, сейчас в эфире нового за своим суперхитом. Кажется, на сегодня новостей достаточно. Ну, по крайней мере, для меня, наверное. По-быстрому распрощаюсь с тобой до завтра и буду таков. Дальний Восток поздравляю с экватором недели. Нам же есть чему стремиться, согласись. Причем стремиться семимильными шагами. Коллеги, через 10 минут продолжат эту тему. Не забывай, 18.00 по Москве обязательно. Твоя подружка Эви и ее вечернее шоу будет. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра. Убежал на речку. Да.
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое «Это мы».
5: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
6: С вами Анет Сайз.
7: С вами Рамиль.
8: С вами группа Добро.
9: Всем привет, с вами Звонки.
10: Всем привет, это Артик Асти.
11: Это Филатов и Кэрос.
12: Это Сани СТ.
13: Это Сергей Лазарев.
14: Всем привет, меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, с вами Джонни.
4: Новое радио.
2: Новое радио.
4: Присоединяйся погромче.
2: Radio.ru.
4: Новое.
16: Ага, помались. 22 мая, напоминаю, в ВК-стадиум в Москве. При поддержке нового радио состоится большой сольный концерт Мэри Гу, одна из самых ярких популярных исполнительниц последних лет. И новое радио сегодня направо и налево раздают пригласительные всем желающим, кто в пятницу хочет провести вечер очень красиво, максимально музыкально. Прямо сейчас звони мне 8495-232-1632. Два пригласительных отдам просто так. Просто потому, что ты до меня дозвонился, просто потому, что ты слушаешь, молодец, новое радио, и в самый определенный момент ты взял и дозвонился. 8-495-232-1632. Долго просить не нужно. Звонков, знаешь, как Донов Педро в Бразилии. Есть звонок, да? Есть звонок. Алло, привет тебе.
17: Здрасте.
16: Здрасте. А тебя как зовут?
17: Илья.
16: Илья. А ты откуда у нас? Из Москвы же, да?
17: Да.
16: Ну, прекрасно. На Мэри Гу пойдешь на сольник большой?
17: Так, вы в эту пятницу?
16: Да, в эту пятницу. Давай быстренько определимся, а то сейчас люди будут звонить еще. Людям другим надо дать.
17: Ну, давай отдадим. Не могу в эту пятницу. Рад дозвониться.
16: Блин, Илья. Ну, молодец, конечно, что дозвонился. Видишь, все-таки получилось у тебя. Давай тогда другой звонок приму. Спасибо огромное, что передал эти два пригласительных. Бывает и такое. Вот, давай звони ты. Давай звони ты. Илюха своей доброй рукой отдал два пригласительных тебе именно. 8495-232-1632. Блин. Алло, привет. Алло.
17: Привет, привет.
16: Привет. А тебя как зовут?
17: Меня зовут Ярослав.
16: Ярослав, ты из Москвы у нас?
17: Да.
16: Ну все, а теперь ты-то точно идешь на сольник Мэри Гу 22 мая?
17: Да, обязательно.
16: Все, шикарно. Тогда два пригласительных достаются тебе. Я тебя поздравляю, не отключайся. Напоминаю, 22 июня при поддержке нового радио в Москве в ВК-стадиум Мэри Гу с большим сольным концертом. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат хиты «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и многие другие, а также новинки. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. Я бы тоже очень пошел, но я, к сожалению, на этот день записан на МРТ. Блин, вот так, да.
4: Новые на новом. DJ Smash. Бэмби.

Честно говоря, хочется простого человеческого трехнедельного all-inclusive куда-нибудь в Турцию. Но пока просто работаем. Дмитрий Лапиков у микрофона. С этой секунды тебе отличного вечера вторника.

0: Бабочки, бабочки.
1: Каждый день как новый. Новое радио.

0: завтра.
1: Это под гипнозом от Арткасти прямо сейчас в эфире нового. Новость, значит, которую я хочу услышать ответ еще от тебя. Каждый четвертый работающий россиянин нашел себе подработку. Еще половина опрошенных хотят найти варианты для второй работы. Активнее всего ищут деньги на стороне медсестры, врачи, бухгалтеры и учителя. В среднем на доп. Задачи уходит меньше 10 часов в неделю. Как ты относишься к подработкам помимо основной работы и есть ли у тебя? Напиши, пожалуйста, прямо сейчас в наши соцсети. Ну, а мы продолжаем.
2: Всем привет, меня зовут Никита. Я нахожусь в студии нового радио. Это подкаст «Не дудь».
3: «Не дудь».
4: «Не дудь».
3: Подкаст нового радио о звездах и их жизни.
2: И в гостях у меня Любовь Успенская. Люба, привет.
5: Привет, Никита.
2: Я знаю факт, то, что ты не носишь нижнее белье. Это правда?
5: Да, это правда, потому что лишний раз...
2: Серьезно?
5: Ну, конечно, могу доказать. Я прямо сейчас могу...
2: А можно я пощупаю?
5: Да, пощупаю.
2: Даже интересно. Как ты думаешь, кто сейчас номер один в музыке у нас из наших российских артистов? Давай из молодых вот кого-нибудь назови. Вот прям номер один. Вот на кого нужно равняться или кого нужно слушать?
5: Только на меня.
2: Как ты вообще относишься к блогерам? У тебя какое отношение к блогерам и тиктокерам?
5: Очень-очень много из такого...
3: Все, о чем так просто не расскажешь.
4: Слушай на всех аудиоплощадках.
3: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
4: Ведущий Никита Никитин.
3: Не дудь.
4: 18+.
3: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
6: Самокаты Rush Action.
7: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46-46-49.
13: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Ру. Новое на новом. Марфа. Белый кролик.

0: Три новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

0: Джонни наверняка поет про кофе, сыр или роллы, потому что они вызывают мощнейшую зависимость. Не смогу забыть, если от них откажусь. Короче, если человек отказывается от кофе, сыра, роллов, испытывает ломку и настоящий синдром отмены, предупреждают врачи. Кофеманы чаще сталкиваются с психологической зависимостью, а любители сыра, снеков и роллов с физической. Всему виной усилители вкуса, провоцирующие человека есть эти продукты снова и снова. И никаких тебе диет, и ничего вот этого не будет, пока ты сам не откажешься и не преодолеешь вот этот этап. При этом про Кока-Колу ничего не говорят. А как мы знаем, Кока-Коликов-то много любителей выпить каждый день по баночке, по две. Ну, каждому свое.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Киша вместо детских песен.
2: Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
0: я
1: лучше.
0: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
3: Реклама. Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении
12: vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».

0: обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo. Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Новое радио. Новое. На новом.
5: Всем привет. Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

0: продолжение темы еды и зависимости. Говорили про кофе, сыр и снеки. Вот на ночь-то все любят поесть. Оказывается, нужно матчу пить. Это настоящий эликсир молодости, утверждают российские диетологи. Катехин и мощные антиоксиданты в составе чая поддерживают метаболизм на высоком уровне. Вот, и поэтому идеальный напиток для 39-летней молодежи найден. Если ты не в курсе, то теперь молодежь считается те, кому вот до 39. Если честно, я матчу не переношу вообще. Вот любители матчи, где вы? Откликнитесь, пожалуйста, напишите в наши соцсети. Это, конечно, странно, как по мне.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супанэр.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Супер. Новое радио.
2: Вот ты думал, что будут дальше треки? Нет, треков не будет, потому что прямо сейчас мы разыграем билеты на концерт. Об этом сегодня Вадим весь день говорил. Мне достался последний билетик, который нужно, точнее, два, которые нужно разыграть. Куда? На большой сольник Мэри Гу, который состоится 22 мая в ВК Стадиум. Что нужно сделать? Я не знаю, что придумал Вадим. Мне нужно просто позвонить, но на рабочий телефон. 8-495-232-1632. Кто первый встал, тот и забирает два билета. Короче, прямо сейчас, давайте еще раз повторю, 8, код Москвы 495-232-1632. Кто-то позвонил, и со своей второй половинкой, с друзьями, например, можно сходить будет на концерт. Итак, привет, как зовут тебя?
3: Алло.
2: Алло.
3: Привет, меня зовут Алексей.
2: Алексей, алло, ты что, бежал к телефону, что ли?
3: Слышно меня?
2: Хорошо тебя слышно,
3: слышно?
2: Да.
3: Меня Алексей зовут.
2: А ты меня слышишь?
3: Да, да, я слышу.
2: Алексей, так, вот давай смотри, самая твоя нелюбимая форма имени?
3: Нелюбимая, да нету таких.
2: А, Алешенька?
3: Нет. Алешенька, да, песня мне новая.
2: Ладно, Лех, короче, все, давай, чтобы меньше разглагольствования, просто я вспомнил про кыштымского карлика, мы вчера обсуждали, если ты в курсе вообще о таком товарище.
3: А вот я слышал,
2: Так, смотри, подожди, знаешь, что я хочу найти? Где? Ну-ка, так. Нет, не то, не включилось, подожди. Вот чтобы прям вообще было круто все. Вот, пойдет? Немножко аплодисментов. Леш, я тебя поздравляю, ты становишься у нас победителем. Просто потому, что ты позвонил первый. Ничего для этого не нужно делать. Самое главное, трубку не клади. Мы с тобой пообщаемся за эфиром. Скажи, пожалуйста, с кем пойдешь?
3: Вот теперь буду выбирать.
2: А что, много претенденток, я смотрю.
3: Да нет, мне надо просто там лучше.
2: Так, а второй половинки нет, что ли?
3: Нет, второй нет.
2: То есть у тебя... Подожди, то есть у тебя, получается, есть отличный вариант кого-то пригласить на свидание, правильно?
3: Да,
2: вот. Алексей, ну слушай, ну мы сделали все, что могли, поэтому все остальное за тобой. Трубку не клади, я тебя поздравляю еще раз. Ну и на этом, собственно, и все. Вот видите, как все просто было. Но я думаю, что Вадим весь день вам говорил, предупреждал, что нужно будет звонить. Ну а я просто вот остается мне только дальше трек поставить, и все. Это была последняя пара билетов. Алексея, мы еще раз поздравляем. Ой, не поздравляем. Так, а что у нас происходит? Я взял и не то случайно сделал.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

0: быть. Но кто мы такие, чтобы рука не поднимется проводить ЧБР без Усишкина? Усишкин, мне кажется, сейчас сидит вот так вот и слушает. Ну что, решились, не решились, слава богу. И выключает приемник и идет заниматься своими отцовскими делами. Меня зовут Эви, со мной сегодня и завтра, кажется. Блин, вообще всю неделю. Дмитрий Лапиков.
1: У меня была мысль, Миш, если правда ты слышишь, была мысль, я хотел устроить здесь ЧБР-анархию, но мне не разрешили.
0: Молоко у тебя не обсохло еще, потому что.
1: И не разрешила вот это, да, вот это мадам справа от меня.
0: Поэтому, друзья, я думаю, хотелось, конечно же, какие-нибудь полумеры сделать, но я поняла, что просто поскучаем. С другой стороны, все майские у нас были повторы, и это круто, поэтому сегодня какая альтернатива? Я предлагаю так, мы, как всегда, будем просто как лучшие друзья на свете болтать и периодически будем вбрасывать неожиданные какие-то абсолютно легендарные треки, потому что вторник это все-таки ЧБР, и вот чисто из уважения, но из-за того, что не имеем права без маэстро, правда, но вы должны со мной согласиться. Без Усишкина ЧБР проводить это неприлично, невежливо, неправильно, никак.
1: По факту. Все по факту. Хоть и идея, которую я предлагал, ну по мне была гениальна.
0: Да, она гениальна в твоей голове. Ну да ладно. Поэтому, пожалуйста, все равно не уходите, потому что что, мы не друзья с вами, что ли?
1: Я приготовил несколько треков. Сразу скажу. Я приготовил старье. Сегодня старье. У вас обычно это ЧБР, ретроспектива и так далее.
0: Так, да, обычно так и происходит. Поэтому я и говорю, что мы можем просто в параллель нашему обсуждению между новинками

0: понравился. Раз уж ты приготовил. Какой-нибудь, я не знаю, Depeche Mode нам достань. Что-нибудь
1: ладно,
0: такое.
1: Ладно, нет, я сейчас, знаешь, как это для знатоков будет. Просто такая летняя, хорошая песня. Я почему-то сегодня ее вспомнил, слушал, и поэтому я решил ее тоже добавить. Давай.

0: Так, друзья, я все еще надеюсь, что вы не будете, ну, настроение мне портить, потому что мне правда очень грустно тоже. Но вот можем попросить Диму, он в течение 2 часов скачает нам песню «Смоки Мо вторник». Просто чтобы песню про вторник послушать. Вот. А дальше. Эви, без обид, но чувак, что сообщение ты зачитала, реально прав. Ну и что? Что я могу сделать?
1: Так человек в декретном отпуске.
0: Что? Вот вы имеете это совесть. Ну, я...
1: Уважительная причина,
0: конечно,
1: не проводить ЧБР сегодня.
0: Конечно, конечно. Ну, имейте совесть. Мы могли бы поставить повтор, меня бы отпустили в отпуск. Но, увы, так не работает. Я бы тоже не против, если честно. Но я считаю, что проводить проект, который придумал Усишкин без Усишкина, это неуважительно и некрасиво. Если мы наноем, и вот так вот благословение от Писюн Писюновича придет, то мы в следующий вторник его проведем. Так уж и быть. А тут как бы сами понимаете. Поэтому все, не надо мне писать, что вы расстроились, что вы больше слушать не будете. Вы расстроились. Мне-то зачем расстраиваться? Ну, не будете, не пишите мне об этом. Просто не слушайте тогда. Мы будем с Димой вдвоем разговаривать.
1: А на какую тему-то мы сегодня будем с тобой разговаривать? У вас...
0: Вот тебе прямо сейчас нужно сказать.
1: А у вас в ЧБР тему? Есть какая-то тема или просто...
0: А ты что, ЧБР не слушаешь?
1: В повторе только.
0: Да,
1: а он там, если что, чик-чик-чик-чик-чик-чик. А я не знаю.
0: Да, Дмитрий.
1: Там треки хорошие очень играют. Я вообще, кстати, фанат ЧБР. Да, жаль, что ЧБР сегодня нет.
0: Мы должны остановиться, я думаю. Мы должны уже прекратить.
1: Отстой. Вторник просто...
0: Ты Депеш Мод нашел?
1: Нет.
0: А что ты вот делал сейчас все это?
1: А я другие треки нашел. Тебе именно Депеш Мод нужен?
0: Нет, мне хочется какого-то алда, потому что ты нам вначале поставил трек вайбовенький, летний, но не пробрало вот такого... эту вот скупую, знаешь, ощущение того, что тебе 100 лет, потому что треку 50.
1: Я так понимаю, нет, ладно, надо найти именно Депеш Мод, правильно?
0: Не обязательно, но Депеш Мод, мне кажется, никто не будет против послушать. Просто какую-нибудь алдятину, знаешь, олдскулы, чтобы свело. Какие еще шаблоны мне нужно сюда завлечь?
1: Ну, я просто, вы понимаешь, я тебя и удивить хотел.
0: Ну, удиви.
1: И старья, но я не знаю, ну, насколько это, точнее, это старье. Ну, просто вот почему-то...
0: Ну, учитывая,
1: вот...
0: что мне все время кажется, что ты 2005 года рождения почему-то, то, может быть, это старье прошлогоднее.
1: Нет, вот давай, знаешь, как мы сделаем просто следующим образом. Я тебя включу, если нет, то нет. Если да, то оставляем, хорошо?
0: Хорошо, хорошо.
1: Вот это тебе о чем говорит? О чем тебе это говорит? Говорит? Долгое, там долгое вступление. Но вот те, кто знает, уже поняли. Ты поняла?
0: Я вижу название.
1: И что? Тебе о чем-то говорит это?
0: Я читаю реакцию чата пока что.
1: Ну, смотри, нормальный трек. У меня просто настроение такое сегодня, летнее.
0: Да нет, это, конечно, хороший трек. Оставляем. Надо было с него начать.

0: Первая рецензия прилетела. Ну, вообще-то есть довольные люди, но есть вот такой комментарий. Трек не вау. На разок в 10 лет послушать можно. Ну, вот мы примерно лет 10 назад его и слышали.
1: Ну и нормально.
0: Чего вы сразу обостряете? Все, ребят, у нас хорошее сегодня настроение. Тема сегодня супер ностальгическая. Прям замечательно. Все должны что-то вспомнить, кроме Дмитрия Лапикова. Потому что Дмитрий Лапиков у нас Непо Бэйби. Объясняю. Человек, который не был никогда в детском лагере, например. Который, когда мы все гудрон ели, он в Англии был, в Диснейленде.
1: А кто гудрон ел?
0: Я не знаю, но все говорят про гудрон. Я всегда говорю, что ели, наверное. Видишь, я до сих пор отмыться не могу. Поэтому мы сегодня обсуждаем, в какие игры во дворе ты играл. Знаешь что-нибудь про это? У тебя
1: съедобное,
0: были друзья
1: несъедобное
0: вообще?
1: В детстве. Ну, подожди.
0: Подходит.
1: Съедобное, несъедобное. Потом, вот я не знаю, всех по-разному называется. Мы играли...
0: Санжо!
1: Нет, я не знаю, что это такое.
0: Когда ты берешь мяч, кидаешь его в своего оппонента и говоришь, тебя будут звать Дима.
1: А у меня она без названия была какая-то. Ну, я, не, может, не помню. Нет, знаешь, как у меня всегда возникает вопрос к футболистам. У нас была игра, она называлась «Шведка». Ну, мы ее так называли. И всех она называется по-разному. Там,
0: что
1: где нужно на весу, там у тебя условно есть два касания. Ты можешь два раза коснуться мяча, его нельзя опускать на землю, и еще нужно забить.
0: Тот, нужно кто... просто чеканить ногой мяч?
1: Ну, типа, да. Ну, например, раз-два. И надо отпасоваться. Если уронил, встаешь на ворота. Ну, короче, вратарь берет, скидывает
0: какой-то
1: мяч.
0: Это футбол для богатых?
1: Нет, это наоборот.
0: Друзья, вы играли в шведку? Если честно, у меня другие ассоциации вообще, когда я слышу это слово. И это не связано с детьми и с футболом, если честно.
1: А с чем это?
0: Не суть. Короче, я хочу, чтобы каждый из вас вспомнил, какие игры вы играли во дворе, написали обязательно, вспомним, у кого как что называлось, и, может быть, ваши дети, если они у вас есть, тоже не только тупят в Роблоксе, который, кстати, вроде не работает больше. Ну, не только
1: там парад проводили.
0: В компьютерах.
1: 9 мая.
0: Не только в компьютерах сидят, а вообще выходят на улицу и радуются жизни. Потому что я каждый раз, когда прохожу и вижу классики, нарисованные на асфальте, я думаю, блин, ну это очень мило. Это очень мило, что хоть кто-то еще помнит.
1: А ты рядом белым мелом, да, на асфальте?
0: Да, рисую, слова хватит. Хорошая песня, кстати. Подходит, молодец. Вот если бы был Саш Титов, он бы подумал, что это подводка и заиграл бы этот трек. Но ты не Саш
1: Титов. У нас не классическое радио,
0: поэтому мы немножечко, да. В общем, пост уже сами знаете где. Я хочу, чтобы вы поставили сердечко на кружочек, где я слезно плачу, извиняюсь перед всеми, не водолазки, но извиняюсь. И написали, во что вообще играли. Мне кажется, это было прикольно. Я хочу это все жестко вспоминать.
2: Эвиланд на новом радио. Реклама.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Автоплюс.
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Стоп!
3: Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
13: Новое радио. Новое радио.
0: Ребята, умоляю, напишите, что вы тоже счастливы слушать этот трек. Немножечко такой...

0: Но мне не надо, нужно остановиться. А я пошла рано бегать, было 9 утра. Я думаю, ну в 9 же не должно быть
1: Нет, в 6 это рано. А в 9 уже жарко.
0: А в 9 было жесть, как жарко. Но я планирую сегодня еще вечером сходить
1: побегать. А ты побегать. Что, ты не подожди. Стоп. Ты что, каждое лето не летала в Турцию?
0: А при чем здесь московская жара среди там камней? Какая?
1: Вообще-то вчера в Москве было жарче, чем в Турции,
0: вот именно.
1: В Сочи и так далее.
0: Нет,
1: но так вот, там первое правило, чтобы хорошо и загар ровный лег, и не получить тепловой удар, нужно в 6 утра уже прийти, в прохладной водичке поплавать, лечь загорать и в 9 уже уходить.
0: Это у вас, у белых, такие правила, потому что вы боитесь загореть, потому что вы, когда загораете, краснеете. У меня таких проблем нет.
1: А у меня, кстати, нет, у меня такого нет тоже.
0: Я загораю, вот когда, знаешь, у меня есть подружка, вообще моя лучшая, это не то, что подружка, это член семьи моей. Она блондинка с очень белой кожей. И мы с ней вместе каждый год ездим отдыхать. В Турцию мы ездили, в Таиланд. Я-то лежу, загораю, мне плевать, что там 12 часов, самое опасное солнце. Я знаю, что мне нужно выполнить норму загара за день, и больше об этом не думать. Эта дурында всегда лежит рядом со мной. Я ей говорю: Катюшенька, ну СПФчик-то нам не повредит. Она говорит: да нет, и вообще не печет.
1: А я помню в прошлом году.
0: Все супер. Мы приходим в номер. Это просто рак, который не может ни сидеть, ни лежать. И весь оставшийся отпуск она под одеялом, под парео. И проклинает день, когда решила, что вместе со мной на равных может загорать.
1: Подожди, а ты хочешь сказать, ты СПФ не пользуешься?
0: Только на лицо.
1: Ага, ну это круто, конечно, но...
0: Ну, чтобы не стареть, как говорится. А так нет, у меня масло для загара всегда. У меня даже сейчас ноги намазаны маслом, потому что я подумала...

0: стала бледная. Вон, Аникин чернеет себя. Аникин месяц на Бали жил.
1: Ну, кстати, да.
0: Вы давайте не дурите. Поэтому я сейчас планирую быстро за вот эти вот пару жарких дней загореть, чтобы все вспомнили, что я вообще могу это делать, чтобы все поняли, что соревноваться со мной не надо. А на следующей неделе, когда будут дожди, я буду ходить специально в белых футболках, чтобы еще больше подчеркивать, что я загорел. План у меня такой.
1: Ну, в целом, звучит неплохо, но мне кажется, что надо тебе еще будет летом обязательно куда-то слетать, чтобы...
0: Не переживать, я же на следующей неделе уже лечу в Турцию.
1: А там вроде холодно сейчас. А ты, кстати, надумала, ты, как бы, по сусекам поскребла?
0: Продажи билетов, короче, друзья, я еду на Kanye West, я уже говорила, да? Right Round меня загнобил, сказал, что я дурында вообще. Лететь на Kanye West, я думаю, что у него просто...
1: Он просто завидует.
0: Да, я тут уверена, что он просто завидует.
1: А там еще и 30-го Kanye, а 31-го...
0: А 31-го там Трэвис Скотина. И я, знаете, думаю, что может быть остаться, потому что обратного билета-то у меня еще нет. Саш Титов, если ты это слышишь, я, конечно, выйду на работу в понедельник. Какие вообще варианты? Но пока непонятно. Пока непонятно. В любом случае, он будет выступать, скорее всего, с Kanye West'ом, а там как пойдет.
1: 100% вот. Надо оставаться.
0: Ну, как даже... пойдет, как пойдет. Билеты-то сегодня откроют, может быть, сейчас весь СНГ скупит, и уже без шансов будет.
1: Так и останется потом, нет? Ну, чуть-чуть подороже купишь, разве вам проблема?
0: Я буду держать в курсе всех.
1: Ты же на обратный
0: билет
1: даже...
0: Я выйду там замуж, если мне в Стамбуле какой-то турок вот так встречает и говорит «Хабиби», а это другой, подожди, это другой регион, скажет просто «Родная». Выходи за меня замуж. Вот тебе чай в нашей чашке.
1: Пахлава.
0: Вот тебе пахлава и турецкий завтрак на одного человека из 10 блюд. Я говорю, согласна, погнали.
1: Ну, как план. Так, музыкальная просьба выполняется.
0: О, Дипеш, ребят.
1: Трек такой, знаешь?
0: А главное, что не заезженный поставил, Дмитрий.
1: Ну, так я два раза был, или сколько, три раза на их концерте, поэтому...
0: Ты что, решил под усишки на таким образом закосить? Успокойся, не надо.
1: Это, кстати, мой первый стадионный концерт в 2013 году в Праге.
0: Мы хвалим тебя, но немножечко бесишь.

0: страшно прерывать трек, если честно.
1: Но я старался.
0: Да, отличный выбор. Мне нравится. Как вы помните, ЧБР отличается тем, что ставить не только очевидное, а сегодня и не ЧБР. Поэтому мы знаем, что в голову забредет. У нас сегодня такой около ЧБРшный плейлист в дань того, что по вторникам он обычно есть, но без Усишкина мы его не проводим. Поэтому просто болтаем как лучшие друзья, потому что я вообще-то верила в то, что вы друзья мои. А я ваша подружка, блин, в конце концов. Мы сегодня обсуждаем супер классную, я обожаю эту тему, она очень ностальгическая. Мы вспоминаем, в какие игры вы играли в детстве во дворе. И самое время почитать, что вы тут написали. Значит, в черном доме... О, я помню! В черном-черном доме есть черная-черная комната. Есть черная-черная дверь. Ну, вы там не договорили, там как-то очень долго говорится. Дальше, секретики под стеклышко закапывали. Это что?
1: А вот я вообще не понимаю, как можно помнить то, во что ты играл в детстве.
0: Потому что у тебя детство было неадекватное, поэтому ты ничего
1: нет,
0: не помнишь.
1: Нет, у меня было адекватное детство, я ездил к бабушке, и все, у меня все было.
0: А друзья были у тебя
1: друзья,
0: в детстве?
1: Друзья, конечно, были.
0: Как можно не
1: Они
0: помнить?
1: До сих пор меня поздравляют с днем рождения.
0: А ты не отвечаешь им, потому что кто вы такие? Друзья из бабушкиной деревни. Я к этому не привык.
1: Это было в городе, конечно.
0: Верните меня на турецкий лонг-людим прямо сейчас.
1: По ощущениям это было, да, как будто бы в деревне.
0: Я не знаю, как можно забыть игры, в которые ты играл. Я очень четко, у меня очень яркий воспоминания из детства на этот счет. Дальше, значит, резиночки, вышибалы, казаки-разбойники. Вот ты знаешь что-нибудь из этого?
1: Казаки-разбойники.
0: Ну-ка, расскажи мне, как играть в казаки-разбойники.
1: Я что помню, как играть в казаки-разбойники. Мы в Царь Горы играли зимой.
0: Ну, залезть на гору.
1: Да, вот это вот, и всем давать это. Казаки-разбойники, там же что нужно?
0: Кто-то казак, кто-то разбойник.
1: Да, кто-то прячется, кто-то...
0: А, кстати, друзья, вы помните принцип игры казаки-разбойники?
1: А, то есть ты...
0: Я помню, что я точно в это играл, но я сейчас сама начала понимать, что я и не помню, а в чем был смысл. Давайте-ка напишите мне, если вы помните. Дальше, резиночки, резиночки, это вообще тема. Но мне кажется, в нее только девочки играли, а мальчики просто завидовали. Потому что там было столько комбинаций, я сейчас в жизни не вспомню. Потому что там вообще просто... Она еще поднималась каждый раз, эта резиночка все выше, и тебе нужно было... Класс.
1: Мне нравится игра следующая, пионербол. Вот это нормально.
0: Во дворе?
1: Конечно.
0: Пионербол?
1: Ну, вышибала пионербол, как... ну тут в лагере написано.
0: Ну нет,
1: ты же
0: в лагере,
1: спросила
0: окей,
1: про лагерь,
0: в
1: да?
0: Лагерь, в лагерь, я не спрашивала про лагерь.
1: Говорил точнее.
0: Я сказал, что Дима не был в лагере детском.
1: Пионербол просто и вообще все, что связано с волейбольным мячом, у меня сразу воспоминания, как под рабочий он летит, ногу, и как его пнешь хорошо.
0: И он прилетает девочке, которая вышла просто случайно поиграть за компанию, чтобы...
1: Но она самая большая девочка.
0: Ужасно, отвратительно,
1: осуждаю,
0: Дмитрий.
1: Но так всегда было.
0: Не надо тут оценивать, какая там девочка была. Дальше, московские прятки, точно. А вы знаете, чем отличались московские прятки от всех остальных? Я нет. Но я помню, что там нужно было туки-туки Дима, туки-туки
1: да,
0: Эвелина.
1: Точно, точно.
0: Это, наверное, московские прятки
1: да,
0: и были.
1: Да, какая-то вот такая была история.
0: Крысятническая штука, по-любому московские прятки это и были. Дальше. Дроля. Впервые в жизни слышу. Это какая-то игра, как у Димы Шведка, видимо. Непонятно. Так, Чарли может... Чаплин. Что это? 12 палочек. Что это? Так, друзья, я хочу знать, в каком городе это,
1: точно это
0: было.
1: Игры.
0: И реально ли это игры? Потому что я это впервые в жизни слышу. Почему-то никто не пишет про Санджо. Возможно, оно у вас называлось иначе. Дима вообще не знает эту игру. Это когда вы берете
1: тортик
0: мяч...
1: Санджо-Панджо.
0: Очень хочу. Санчо-панчо-тортик. Санчо-панчо приготовим. В общем, пишите, будем думать. Напомните мне правила казаки-разбойники. Как там это? Что там оно? Ага.
2: Выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка,

отдыхаешь. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Андр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Новое радио.

0: казаков-разбойников никто мне не написал. Понятненько. Значит, из друзей всех удаляю. Дальше. Срочный вопрос, который я сегодня не задавала, потому что я опять потерялась в датах. Товарищи, которые смотрят хоккей, да? Акбарс и Локомотив не сегодня ли играют? Потому что если сегодня, то настроение у меня сейчас перейдет в тревожное, и мне параллельно придется смотреть, как всегда, трансляцию. Сообщите, пожалуйста, умоляю, очень интересно. Дальше. Дмитрий, значит, вчера мне кинул в упрек после эфира, что я его подкалываю тем, что пытаюсь подловить, что он не приносит новости, а он вообще-то все приносит, поэтому Дмитрий, быть может быть, и сегодня?
1: Быть может быть. Ну что, доллар рухнул.
0: Так.
1: Можно развести демагогию, почему, как и что так и так далее.
0: Мы не выглядим как эксперты.
1: Потом, значит, студенческую ипотеку предложили ввести. Тоже уже не очень актуально.
0: Стой, подожди, подожди. Это дайджест?
1: Да, это дайджест.
0: Погнали
1: потом,
0: дальше.
1: Значит, матча, российские диетологи или кто там сказали, но я уже просто озвучивал, вот, может, и фанат матча, сказали, что очень полезно.
0: Останавливаемся здесь. Так, друзья, сколько еще мы будем оправдывать это зеленое пойло просто с болота Шрека за оверпрайс бабки, говоря, что это еще и очень полезно. Идите, облежите речную воду, попейте Москвы реки. Покрасьте ее хлорофиллом, и хлорофилл, конечно же, тоже все копите.
1: Да,
0: это
1: да,
0: же
1: да.
0: Так полезно. Вы что, все дуркуете? В какой момент это все стало модным? Я пыталась. Вы думаете, я не пыталась? Вы не найдете в окружении своем больше не такуську, чем я. Конечно, я пыталась пить эту матчу. Я даже делала вид, что мне очень нравится матча. Это было ровно один день. Потом мой живот сказал: Эвелин, этот уровень этого понта мы пока не можем взять. Мы не готовы. Прекратите пить болото. Кофе, окей? Какао.
1: А кофе, это он одна из зависимостей.
0: Да,
1: сыр,
0: это я знаю.
1: Снеки и кофе, то, от чего очень сложно. Причем кофе, это психологическая зависимость.
0: Ну, на самом деле, это дурка тоже. Вот потому что отказаться от кофе было куда легче, чем от сигарет. Я вам так скажу. А когда просто оно как будто бы само собой вот друг друга подразумевает, что это пара. Поэтому ты не можешь бросить и то, и другое. Ты либо то бросаешь, либо другое. Не курите, пожалуйста, это очень вредно. И мачо прекратите. Кто вообще любит мачо? Что это вообще такое? Что это? Заберитесь, фу.
1: А если матча, знаешь, с чем-нибудь сладким?
0: Дим, вот ты, кстати, выглядишь как человек, который
1: матчу. Я попробовал матчу, знаешь, когда один раз году в 2017, когда только вот появилась, я увидел, я попробовал матчу с тоником, и это было, ну, наверное, да.
0: И звучит так же, если честно.
1: Воды из Москвы.
0: Матча с тоником.
1: Вот, да, воды из Москвы реки попить, и то вкуснее. Да, кстати, а я ее пил невольно.
0: Включи Артему микрофон. У нас тут коллега пришел со студии 21.
1: А я не помню, какой.
2: Я вообще, ребята, не понимаю, если честно, почему кто-то наезжает на матч. Я просто... Алло, закрыли, да? Закрыли оба.
0: Выключи ему микрофон.
2: Оба закрыли. Джузболы, матч, сырная. Сырная пеночка, понимаешь, да? Языком вот так просто берешь, да, и тихонечко вот так. Это матч, это японская
0: полезность. Выключи, выключи. А когда начнешь работать на нормальном, настоящем, взрослом радио, тогда и поговорим.
2: Это ты мак-кофе, да, за 15 рублей там просто, это вкусный твой, а я матчу пью.
1: Подожди, а у нее вообще рацион сейчас? Морковка 5 рублей, картошка 5 рублей.
2: Лук 5 рублей, да, и зеленый чай 5 рублей.
1: А человек лорики за 1100 покупает, поэтому можете...
2: Не надо, не надо, Дима.
0: Так, стоп, я запутаю. Вообще, вы против кого играете? Оба. Собрались. Включайте композицию нам, Дмитрий.
1: А все уже... А все, никакой композиции, понимаешь?
0: Да.
1: Хотя могли бы успеть, но, к сожалению, увы и ах.
3: Heavy Land на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
11: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: продолжаем. Меня по-прежнему зовут Эви, со мной по-прежнему самый красивый человек Дмитрий Лапиков.
1: Приятно. Ага. Сегодня очень приятно. Сегодня ты добрая.
0: Я всегда добрая, когда ты нормально себя ведешь. Вот, значит, спасибо всем тем, кто напомнил мне, что Локомотив играет с Акбарсом сегодня. Я очень надеюсь, что мне не придется в очередной раз говорить, что чай с молоком это пить невозможно, что вызывает кучу вопросов. Поэтому посмотрим, посмотрим. Но, как правило, когда я смотрю игру на работе, в хорошем это не заканчивается. Не смотреть не получается. Так, значит, дайджест новостей Дмитрий нам рассказал. Они все, ну, такие полуприкольные. Немножечко бесячие, скажем так. О каких-то более глобальных...
1: Потому что мы про матч поговорили.
0: Да, да, они мне не понравились. Поэтому вернемся к теме эфира. Мы сегодня обсуждаем, в какие игры вы играли во дворе. И тут, на самом деле, огромное количество сообщений, поэтому я подумала, что нужно побольше читать. Значит, вот нам пишут, что казаки-разбойники наконец-то нам прислали правила. Это когда две команды, разбойники, убегают, а казаки ловят. Разбойники мелом рисуют стрелки, а казаки должны по стрелкам поймать разбойников. Точно. Вы вообще думали о том, какие у нас были крутейшие игры? Я все еще не понимаю, почему кроме меня никто не помнит игру Санджо. Я считаю, это лучшее, что могло быть, если у тебя был мяч. Почему-то как будто бы мне не попадали сообщения. Никто не вспомнил про колечко. Колечко, колечко, выйди на крылечко. Это же вообще гениальная игра. Потрясающе. Потом, что еще? Выше ноги от земли. Супер. Причина всех моих разбитых коленей в детстве. Это потому что тебе кажется, что если ты проиграешь, то жизнь закончится прямо сейчас. У тебя будет клеймо лоха пожизненного всегда, цветочного. И ты бегаешь, запрыгиваешь прикинь, на эти лазеечки и все.
1: Прикинь, я играл в эту игру, и она у меня реально называлась «Семья». Это, смотри, скорее всего... Нейросети мне помогают. Вы имеете в виду популярную детскую дворовую игру с мячом Сабже, которую часто произносят как Саджо, Санжо или Семья.
0: Да, Семья? А
1: да.
0: Это как вообще?
1: Я вообще не знаю. И вот я сейчас увидел, и я вспомнил. И ты просто так как не объяснила, нормально.
0: А я объясню, дайте мне возможность. Это, вот смотри, и ты проверишь, правильно ли я говорю.
1: Давай, давай.
0: Итак, смысл в том, что у вас есть мяч, и вот перед тобой сидит несколько человек. И вы выбираете категорию, как тебя будут звать. И ты мячом кидаешь варианты, типа Дима, Саша, Паша. И человек, если ему нравится имя, он мяч
1: помойка,
0: ловит.
1: Помойка, типа.
0: Да, он мяч ловит, и тогда его так и будут звать. И тебе смысл в том, чтобы ты должен аккуратненько подложить всякую гадость.
1: Да,
0: типа,
1: да,
0: не
1: да.
0: Паша, а помойка. Не... А есть имена на «Л»? Не
1: Лаврентий.
0: Не Лаврентий, а Лох Цветочный. И ты ловишь, и потом все таки тебя зовут Лох Цветочный, ха-ха-ха. Где ты будешь жить? В пентхаусе, на острове, на помойке. Это суперская игра, мне она очень нравилась в детстве.
1: Да, все абсолютно так, потому что больше тут правил никаких нет. И у нее 4 названия, но при этом смотри, ну, нейросетям спасибо, потому что аж 4 названия к одной и той же игре. И я вот пока не увидел «Семью», как бы это ни звучало, я понял, что я неприемный. Это первое, второе, я вспомнил про такую игру. Прикольная, да, была игра.
0: Да, она суперская, мне
1: лет до 8.
0: Ну, не будем, да, вот эти ограничения возраста ставить. Я бы сейчас с кайфом поиграла. Я вообще недавно поняла, зачем люди заводят детей. Потому что вот у тебя шило в заднице, да? Но ты уже взрослый дядька. И тебе уже не поиграть в Санджо, например. Но когда ты заводишь ребенка, то ты можешь заново окунуться во все детские воспоминания.
1: То есть в следующем, нет, через пару лет Миша возьмет отпуск.
0: Да, для того, чтобы играть в Санджо. И скажет, у меня декретный отпуск, блин. Полгода за ребенком.
1: Ну, тут вообще вопросов нет.
0: Поэтому, мне кажется, это так работает. Я во всяком случае, держу эту мысль в голове. Еще пару годочков, и я буду готова заходить на второй детский круг.
1: Валер пишет, у нас это съедобно-несъедобное называлось.
0: Это другое.
1: А это другое, как будто бы.
0: Это принцип абсолютно такой. Такое же. Но здесь ты должен... Понимаете, в Санджо ты мог... там нет ограничений по тому, что ты выбираешь. Имя, фамилию, где ты живешь, кем ты будешь работать, сколько ты будешь зарабатывать. А съедобное-несъедобное это только либо съедобное, либо несъедобное.
1: А игра простейшая, но «Море волнуется раз».
0: Это супер! «Море волнуется раз», «Море волнуется два», «Море волнуется три». Морская фигура.
1: На месте, замри.
0: И ты стоишь... и не двигаешься. Но это круто. Особенно круто, если у вас в компании есть люди, которые, а, начали заниматься брейкдансом, и вот эти вот все стойки постоянно пытаются использовать, ходят на акробатику, автоматически, значит, у тебя все шпагаты стоят на голове, ну и ты как дерево.
1: Или нет, подожди, или у кого проблемы с вестибуляркой, он даже не может встать, знаешь, начинает...
0: Тремор в 10 лет. Да, вот эти вот классические.
1: И ты понимаешь, что ты точно не проиграл, потому что есть такой человек.
0: Да, супер.
1: Названий игр, на самом деле, очень много разных и интересных, и... как будто бы вспоминать так можно вечно.
0: Да, и это прекрасно. Напишите, пожалуйста, мы разобрались с казаками-разбойниками. Мой следующий запрос во вселенную. Пожалуйста, напишите, что такое стеклышки. Мне так и непонятно. В чем смысл? Закапывать стекло в землю? Ну, как будто вот это.

0: Я подумала напомнить в этом часе о том, что если вы включили новое радио во вторник, традиционно для того, чтобы послушать ЧБР, к моему огромному сожалению, сочувствую ко всему, у нас сегодня нет ЧБР, потому что нет Сишкина, он в отпуске. И мне кажется, что вообще проводить ЧБР без него, это неуважение к нему в первую очередь, а я его люблю очень сильно. Поэтому мы с Димусиком Лапусиком решили пойти по такой... некий компромисс. Мы сегодня классно обсуждаем все на свете, как всегда, есть тема эфира. И просто в плейлисте сегодня очень много каких-то старых хитов. Вот по типу того, что сейчас Limp Bizkit были, например. Потому что вторник это все-таки ЧБР, и мы привыкли, что вот у нас вот такой вот голд играет. Но мы его миксуем, конечно же, с суперхитами, суперновинками, как бы попросил меня сказать Саша Титов. И вроде пока все довольны. Мне кажется, получается очень прикольно, очень вайбово.
1: Ой, такой баланс, да, получается?
0: Да, некоторый баланс.
1: Да, и не bad, а good.
0: Саша бы гордился тобой.
1: Я надеюсь, она слушает.
0: Я надеюсь, нет.

0: Так, погнали, значит, поизучаем новости. Тут опять какие-то невероятные цены на ягоды. Значит, мне сегодня попался Reels, естественно, где продают голубику за 3500. Я думаю, так, это что вообще такое? При этом сейчас, помимо этого, параллельно с этим, очень модно форсить рынки. Вот, нужно ехать в какой-то там... Как-то он... Я не помню. Очень... А может быть, что-то сделать?
1: На Преображенский рынок не езжай.
0: Нет, не он. Как-то, короче, какой-то рынок, где все покупают килограммы клубники за какие-то копейки.
1: Ну, я бы тебе сказал, но это будет реклама.
0: Блин, ну напиши тогда. Ну, короче, в этом что-то есть, потому что если это реально так, то ради этого я две таблетки выпью.
1: Он называется «Еда город».
0: А, да, да, точно, это он, точно. Да, «Еда город», да, и тут уже в чате написали, да, оно. И вот Дмитрий, не ты, а человек, который в чате написал, потому что ты не похож на человека, который поедет на рынок.
1: Я за несколько лет так и не доехал туда, он так далеко находится, ехать туда ради того, чтобы покупать ящик манго, и потом еще технику Xiaomi по уценке в соседнем ангаре.
0: Да, в этом смысл. Дмитрий, который написал в чате, скажите, пожалуйста, бывали ли вы в этом месте, и действительно ли там такие дешевые цены, потому что я уже говорила, я на прошлой неделе купила за 600 рублей 5 тухлых клубник, из них одна была более-менее нормальная, меня прошибло на аллергию, я не получила удовольствия, заплатила за это деньги и пришлось пить таблетки. Я готова пить таблетки из-за того, что аллергия, но за прикольную клубнику. Знаете, чтобы я ела и такая, боже, я что, на Кубани? Вот такую. Хотя я не ела такой клубники. Я в Краснодаре была один раз в жизни. Мне понравилось. Дальше что у нас по новостям?
1: А я что, я должен тут уже сюда, мы с тобой как мяч перекидываем?
0: Ну, у нас типа диалог.
1: А, точно, прости, пожалуйста. По новостям, значит, что? Я ничего не нашел. Я тебе все выдал сразу. И ты вот, ну тоже.
0: Так ты дурилка картонная, кто так делает?
1: Я не знаю, ты просто спросил, а я это... Покажи, где тетя трогала, вот я все и выдал тебе.
0: Дим, я не спрашивал, как прошел твой день. Я спросила про новости.
1: Ну, правда, ты сказала, я не смог отказать. И все выдал. У меня, правда, закончились новости на сегодня.
0: Да.
1: Неймара вызвали в сборную Бразилии.
0: Да круто, блин, обожаю.
1: Ну а что, там все так рады были, в Бразилии праздник. Ты вообще знаешь, кто такой Неймар?
0: Конечно, я знаю, что есть рилсы про то, что он пытается меня забыть, но я в его памяти, и там вот Неймар вот так вот делает. Под фон, к тебе не попадалось?
1: Нет.
0: Блин, ребят. Вообще, мои любимые рилсы... Вообще, у вас бывает такое, что вы смотрите рилсы тупо из-за музыки классной? Я иногда не смотрю мемы, я думаю, это с ТикТоком так. Ты листаешь и просто думаешь, я в таком вообще, я в клипе прямо сейчас.
1: Ты, кстати, вот и увела тему с футбола. Чемпионат мира грядет. Криштиану Роналду поедет на 6-й, последний чемпионат мира свой.
0: Дим, я тебя умоляю, не позорься, у нас играет клуб...

0: Реклама. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58-11-58.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое.

0: новостей приколдесных не получилось. С Димой мы жестко разосрались. Я не знаю, как мы планируем работать следующую неделю, но, как говорится, лично мы не тянем работу. Соответственно, мы возвращаемся к теме эфира. Мы сегодня обсуждаем, что правильно. Какие игры ты играл во дворе, когда был маленький? Значит, у меня был вопрос примерно вечность назад про то, что такое стеклышки. И мне объяснили, что нужно найти, Наталья пишет, осколок от бутылки, желательно побольше, можно любого цвета, и потом нужно это в ямку закопать. То есть ты должен под это стекло что-то туда красивое налепить и закопать. Интересно, что-то в этом есть. Что-то в этом имеется. Дальше, значит, была такая игра в городе Баку, называлась... Звучит ругательно, не могу произносить на всякий случай. У кого бы я ни спрашивал в России или еще где-то, никто ее не знает. Называется «Хай-на-сы». И в интернете ее тоже нет, но игра чисто для пацанов, она немного силовая и на скорость. Хотя отчаянные девочки тоже пытались играть, может кто-то знает еще про эту игру. Друзья, игра «Хай-на-сы». Мне кажется, я никогда в жизни не слышал ничего такого. Плюс, Руслан, ты нам не объяснил правила, как мы должны понять, знаем мы эту игру или нет. Если я вот говорила про Санджо, Дима сказал, что он не знает эту игру, а потом выяснилось, что он ее знает по другому названию. Вот, например, Лена пишет, что у них вообще называлась не Санджо, а Сабдже, и вообще называлась она «Яблочко». Интересно, необычно.
1: На «Хай-на-сы» нейросети выдают, что, возможно, вы имеете в виду жмурки, но там традиционная детская забава направлена на развитие слуха, координации, пространственного восприятия.
0: Мне кажется, из жмурок я знаю только фильм.
1: Как будто бы это не про силу. Абсолютно.
0: Да, непонятно, но мне вообще, если честно, непонятно. Дальше, значит, почему-то никто не вспомнил про... Или мы говорили про «Выше ноги от земли». Говорили? Вроде говорили. Про вышибалы. Очень много пишут. А кто-нибудь играл в городки? Это когда нужно вот выставить палочки и другой палкой сбить эти палочки. Потому что мне кажется, что это тоже очень популярная игра. Хотя никто про нее не написал. Странно. Дальше была еще игра «Лапта», но в «Лапту», конечно же, в детстве никто не играл. У нас только в универе появилась «Лапта». В школе, в садике, где еще, во дворе, вряд ли вы можете играть в «Лапту». Дальше.
1: Городки сейчас очень популярны, между прочим, в Петербурге.
0: Да, почему?
1: Не знаю. Ну, ладно, окей, пару лет назад, тогда еще, как бы сейчас сказали, зумеры прошарили и играли прямо в центре, собирались. Как сейчас играют в падл, то вот в Питере я 2 года назад видел, как играли в городки.
0: Я знаю, что сейчас в Москве еще мода на лото. Я очень хотела в воскресенье

0: так вот резко вспоминается и становится каким-то лютым хайпом. Но в лото что-то есть. Там еще и правила супер элементарные. Тебе не, ты не можешь продумать стратегию. Тебе либо везет, либо не везет.
1: А домино когда будет?
0: Нет, домино не так прикольно, как лото. Лото все-таки поинтереснее. В нем есть загадка. Домино, не помню, что...
1: А в Москве классно, что, например, на бульварах собираются в шахматы играют.
0: Да, это прикольно. И в нарды. Ты умеешь в нарды играть?
1: Да.
0: Реально?
1: Да.
0: Я не умею играть в нарды.
1: Это очень классная игра, интересная.
0: Да, она очень выглядит интересно. Я бы хотел научиться играть в нарды. Но я умею играть в шашки, в шахматы и в уголки.
1: И в Чапаева.
0: Естественно. Обязательно. Так, ножички, земельки, морской... Земельки? Ножички? What the hell? Что это такое? Что за земельки? Нет, ножички, по-моему, это вообще очень странная игра. Дети берут нож и кидают нож в землю. В этом смысл.
1: Да, прикольная игра была. А с монеткой что-то было связано? Или, подожди, казанки, или как там? Казан... Вот это вот, когда надо было бить костяшками.
0: Блин, как это называлось? Я помню про костяшки и про монетку. Я помню про монетки также. Ты ставишь вот так кулак, и тебе должны пробить монеткой. Но еще хуже была игра, называется 20 пачек сигарет. У меня до сих пор на руке есть шрам. Это когда тебе берут руку или ногу и монетку. И монеткой тебе натирают по коже, и ты за время, пока тебе натирают, должен назвать что-то. Мы это называли 20 пачек сигарет. Ты должен был назвать 20 пачек сигарет. Ну, как вы можете догадаться, по моему шраму я проиграла, и меня отпустили спокойно жить дальше эту жизнь. Но это странный уже.
1: Это какой-то садизм детский.
0: Друзья, Республика Коми, город Ухта. Ну, понимаете, 9 месяцев зимы. Развлекались как могли вообще.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастер».

0: Турборотация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года.

0: Интересное сообщение написала Анжелика. Нужна такая же тема, только про считалки. Ребят, мне кажется, мы уйдем в дебри, потому что, хотя на самом деле, вы много считалок помните. Ты помнишь хоть одну считалку?
1: Эники, беники или вареники. Это считалка?
0: Ну, да.
1: И что? То все, на этом заканчивается.
0: Мне кажется, больше никаких считалок нет. Я вообще ничего не помню, потому что все, что я такое помню, это только как на пальцах считать дни недель, ой, эти месяца, и умножать на 9, и все. А эники-беники, ну и все, да. Нет, ну, Анжелика, вы если предлагаете, то предлагайте полностью. Вы нам сообщите, что за считалки вы имеете в виду. Хотя тут... тут тоже другое. Это по конкурсу. Так, значит, про лапту я сказала. И очень много ребят написали про то, что лапта самая крутая игра. В 90-е мы играли везде, разными коллективами. Класс на класс, двор на двор. И было невероятно весело и захватывающе. Причем написала девочка. Мне казалось, что лапта — это русский бейсбол, и как будто бы больше мальчики в нее играют. Хотя девочки вроде тоже играют. Ты знаешь, что такое лапта?
1: Я знаю, да.
0: Вот. Чики-брики. А, точно, чики-брики, пальчик выкинь. Точно. Не, на самом деле, если мы сейчас начнем перечислять, возможно, я и вспомню. Я помню всякие штуки про молчанку. Типа, ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез. Кто слово скажет, тот ее съест.
1: Кто промолвит, тот и съест у нас было. Вот все то же самое, но конец, кто промолвит, тот и съест.
0: Так, а что еще было про молчанку? А все, по-моему, это самая такая запоминающаяся. Поэтому, да. Видите, мне кажется, у нас у всех было прикольное детство. Поэтому сейчас, когда я прихожу и реально вижу, что они классики рисуют, я думаю, круто.
1: Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, это тоже считалка, так, считалочка.
0: Ты забил у ChatGPT считалочки?
1: Да.
0: Че еще?
1: На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной.
0: Ну, а ты кто такой?
1: Да.
0: Блин, ну да.

0: вышел месяц из тумана.
1: Вышел, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить.
0: Да.
1: Блин, это так работает. Это как вообще работает, что ты все это помнишь, потом забываешь, но оно не покидает твой мозг на самом деле. И ты можешь это достать из чертогов разума. Вау. Ну еще какой-нибудь.
0: Сейчас, ну какие-то такие, знаешь...
1: Неизвестные, да.
0: Потому что вот ехал Ваня из Казани, 150 рублей сани.
1: Нет, это, где-то... наверное... Это...
0: А ты?
1: Баты.
0: Шли?
1: Супер!
0: А куда? Смотри, а ты баты шли солдаты, а ты баты на базар, а ты баты что купили, а ты баты...
1: Самовар.
0: А ты баты сколько стоит?
1: А ты баты 3 рубля.
0: А ты баты кто выходит?
1: А ты баты...
0: Это я.
1: Это очень круто. Ребята, на самом деле, в этом что-то есть. Я думал, мы ничего не наберем. Шел крокодил, трубку курил, трубка упала и... Осуждаю всех за все плохие слова, на всякий случай.
0: Подожди, а вышел заяц на крыльцо.
1: Почесай.
0: Сунул руку. Так и грохнулся с крыльца.
1: Легендарно. Я добавлю это в папку мемы, которые я хочу выучить и цитировать их. Мне очень нравится этот тренд, когда люди включают старые мемы на компе и дублируют их своим голосом. Я вообще в восторге. Это
0: А как тебе считалочка? Мне просто очень нравится слово одно. Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком, рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком.
1: Осуждаю.
0: Покатились кувырком, а из носа два матроса побежали босиком.
1: Осуждаю очень сильно, но
0: по
1: как
0: пузу
1: будто
0: смешно очень.
1: Я помню эту считалочку, как будто бы.
0: А, Энни Бенни Раба, Квинтер Финтер Жаба. Ты не знаешь такое?
1: Нет.
0: А я знаю, да, хорошее. Жил-был граф Пузо, Буза, Лаперуза, пара гвоздей. Ну, это такие, знаешь, прям уже... Да, я раз, два, три, четыре. Катилась апельсинка по имени Мальвинка, даже такая
1: такую,
0: была.
1: Такую, да.
0: По
1: ехала белка на тележке. Я запуталась. Ехала белка на тележке, раздавала всем орешки, кому два, кому три, выходи из круга ты. Ну?
0: Плыл по морю чемодан.
1: Солнце вышло из-за туч, все бомжи собрались в кучу, главный бомж сказал.
0: Я не помню.
1: Да, ты главный бомж, получается. Такой принцип.
0: А, просто все, что угодно, точно, точно. Хорошее, хорошее, очень хорошее, да.
1: Блин, ребят, ну вот это мы вообще ловко придумали.
0: Не, ну про главный бомж сказал, это прям супер, это очень хорошо.
1: Умоляю, запомни это и сделай это воскресенье с Максом. Клянусь, я ставлю все что угодно, что он не помнит такую штуку, он не подметит вот эту вот подловиловку твою и поведется. Будем хихикать всем двором, все вместе. В общем, друзья, у меня опять, понимаете, опять прихожу в хорошем настроении, ухожу в грустном настроении. Дима хочет, чтобы я страдала, видимо, за что-то, я не понимаю. Я вам желаю крутого вечера, классного настроения. Целую вас в обе щеки, всех тех, кто не вас покамышлил в нос. Пока. Песня, конечно, ну, на поплакать.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Машина времени возвращается из двухчасового путешествия в 26-й год. 19 мая, вторник, и суперхиты, суперновинки уже заряжены, как и я, Дмитрий Лапиков. Отличного всем вторника.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время

0: Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Юрадио. Юрадио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Ох уж эти NoDoubt и их трек Don't Speak. Ладно, простите, фанаты Яны, пожалуйста, просто тогда же обвиняли в плагиате, но что было, то было. «Одинокий голубь», 98-й год, такой вот камбэк прямо сейчас. Я посмотрел, Яна, у нее 500 000 слушателей на стриминговых площадках на одной из, поэтому все хорошо. Мы же продолжаем, впереди еще больше суперхитов и суперновинок.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Суперхит Read One от Мунира прямо сейчас в эфире нового. Новость, значит, которая так быстро, вот под понедельник она подошла больше, наверное, но вторник тоже пойдет. Выгорание научились определять по глазам. Российские ученые создали аппарат, который сканирует микродвижение глаз и выявляет симптомы профвыгорания. Поэтому критически уставшим работникам сложнее разглядеть малозаметные объекты и сфокусироваться на картинке как раз-таки из-за вот тех самых микродвижений глаз. Ну и, наверное, еще огромных черных кругов под глазами, которые от недосыпа. И тогда, да, слушайте, у вас выгорание. Все, я могу считать себя ученым. Надеюсь, у тебя получается отдыхать в этот вечер вторника. Мы продолжаем и, конечно же, поддержим суперхитами и суперновинками.
1: Новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Сон по 6,5-7,5 часов в сутки замедляет старение. У тех, кто спит меньше 6 или больше 8 часов, быстрее стареет мозг, сердце, легкие и иммунная система. Поэтому сегодня, если ты собирался лечь попозже, то вот оно. Замедлишь свое старение. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного вечера.

0: Это Глеб, три дня дождя и супер новинка «Чёртова весна». Я рассказывал тебе о том, что сон 6,5-7,5 часов в сутки продлевает жизнь, и поэтому, если ты хотел лечь попозже, то отличный повод. А вот если ты хотел поесть на ночь, то лучше не надо, иначе попадешь в неутешительную статистику. Россияне массово страдают ожирением, уже каждый третий житель имеет такой диагноз, хотя официально зарегистрировано не более 3 миллионов таких пациентов. Еще столько же россиян страдают от избыточного веса и рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом. Поэтому аккуратнее. Вот лучше яблочко на ночь съесть и все, и отправиться спать. А не чипсы с чем-нибудь еще.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. 1+1, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: О, неожиданно.
2: Не, вот... просто вдруг, как я, я-то сразу...
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
5: Команд КВН Райт Раунд, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, да, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки. Вот.
2: Да, они там все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
3: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.

0: увидел вакансию мечты для интровертов. За 24 тысячи евро, это около 2 миллионов рублей, предлагают полгода жить на маяке в Ирландии и присматривать за его работой. Обещают бесплатное жилье и питание. Жилье, естественно, в маяке. Обязанности: обслуживание маяка, уборка территорий и мелкий ремонт. Слушайте, прикольно. Взять так, сорваться, уехать. Короче, ладно, неважно, какие планы потом когда-нибудь, в ближайшее время слушаем суперхиты и суперновинки. Всем отличного вечера вторника.
1: Новое радио. Здравствуйте.

0: в Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Мозг – это единственный орган в теле человека, который дал название сам себе. Вот такие мысли под вечер вторника. Дмитрий Лапиков у микрофона. Мы едем дальше.

0: Май Мишель на малиновой луне. И, ну, это самое то, мне кажется, для вечера. Что-то такое уже, знаешь, ближе ко сну. А кто-то вообще уже вовсю по дороге в рабочую среду. Ну ладно, мы, кто слушаем музыку прямо сейчас, суперхиты и суперновинки впереди, как обычно. Я бы даже перечислил артистов, но я так, скажу парочку имен. Мэри Гу Оджибуда, вот так. Руки вверх, звонки, Кэлвин Харрис. Ну и мод еще в этой компании. Дождись.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.

спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Музыка падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе.

Джонни, спасибо большое. Вот он меня и провожает сегодня. Вторник заканчивается. Дмитрий Лапиков, то есть я тоже. Все, прощаемся с тобой до завтра. Доброй ночи. Оставляй в компании суперхитов и суперновинок. Ну и, конечно же, утром ребята из 1 плюс 1 снова поднимут тебе настроение. Все, чао-чао. Обнимаю.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Новое радио.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Мы

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Всем привет! С вами Жень Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ощиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны,
1: сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

печали. Громко чайки и не случайно обличало. Бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.